0: Первое утреннее шоу в эфире. Еще раз здравствуйте, друзья. Мы настоятельно рекомендуем вам включить радиоприемники и настроиться на волну позитива.
1: Ну, кстати, позитив не только в нашем эфире будет, но и у вас в жизни, потому
0: Конечно. Что
1: у вас происходят приятные события.
0: А
1: вы нам рассказываете.
0: Об этом рассказывать, а мы передадим, доставим.
1: Ну вот смотрите, Борис нам написал: у меня сегодня день рождения. Прошу поздравить с этим праздником моих близких. Ведь много лет назад у них появился такой добрый, красивый, замечательный, скромный друг, как я.
0: Прекрасные
1: слова. С днем моего рождения.
0: Борис, мы рады, что у нас есть такой человек, как вы.
1: Мы теперь рады, что и среди слушателей радио Юнитон есть вот такой вот добрый, красивый, замечательный,
0: скромный Борис. С днем рождения.
1: Ну а что касается нашего с вами общения, друзья, через несколько минут мы подкинем вам тему для обсуждения. Хотя, если вы подписаны на наши социальные сети, группа ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал, вы раньше всех
0: уже видите, смотрите,
1: уже подглядываете, уже даже можете писать, пока никто не видит.
0: Мы-то увидим, а потом все это озвучим, и до 10.00 тему для разговора будем, знаете ли, обсуждать, наполнять эмоциями
1: и
0: воспоминаниями.
1: Хотел сказать слово «мусолить».
0: Это тоже. Это мы обожаем, ну просто...
1: Мне последний раз досталась игрушка от собаки. Такая замусоленная.
0: Там вот слюней... то же самое мы делаем, да, с нашей темой.
1: Не, у нас только без слюней.
0: Но играть будем, подарки раздавать будем. Все для вас, друзья. С добрым утром вторника. Слушайте Пуш и не забывайте о том, что генеральный партнер нашей программы – лаборатория Гемотест.
1: А в Гемотест можно пройти Биохимию 21. Это мощный комплекс анализов, который позволяет оценить работу печени, почек, сосудов, желчно-кишечного тракта. И также, конечно же, выявить опасные бессимптомные нарушения здоровья. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон Информбюро.
1: 7.10 в Новосибирске, это радио Юнитон. Пуш, здорово, что проснулись и настроились на нашу волну. Прилетают сообщения, на них обратим внимание. И календарь событий этого дня полистаем.
2: Ну давайте, несколько ваших сообщений. Давайте пожелаем Александру удачи в Санкт-Петербурге, потому что, он, как он написал, завтра начинается новый этап моей жизни, работа в СПБ. Желаю всем хорошего настроения, здоровья, успехов.
1: Точно СПБ? Ну... Не СБП? Не в системе быстрых платежей? Александр, все будет круто, Питеру привет.
2: Ну, смотрите, у вас теперь будет... Вы же будете слушать, да, утреннее шоу через
1: Конечно,
2: интернет?
1: Конечно, вставайте в 4
2: утра. У вас просто будет
1: там, ну.
2: не в 4.
1: В 3.
2: В 3.
1: Давайте,
2: у вас будет просто... ПНШ, ПНШ, ПНШ. Не пуш, а ПНШ.
1: Это что-то...
2: Первое ночное
1: шоу. А, ночное.
2: Конечно.
1: Пнуш, ну,
2: пусть будет. Пусть будет ночное утреннее. Давайте вот так. Ночно-утреннее.
1: А пнуш очень хорошо звучит.
2: Мы вас пнуш там.
1: Все,
2: в Питере.
1: Александр, давайте пишите отчеты нам.
2: Еще парочку поздравительных сообщений. Руслан написал, просит поздравить с днем рождения сына. Ему сегодня исполняется 10 лет.
1: Круто.
2: Зовут его Игорь. Игорь Русланович,
1: Игорь,
2: соответственно.
1: Поздравляем. Пока собираете школу, слушайте пуш.
2: Ну и что касается еще поздравлений, написал Василий, просит поздравить доченьку Ксению Юзефович с 17-летием. Смотрите, какие, да?
1: Вообще круто. Ну, здорово. Ну, Ксения,
2: кому-то
1: ну,
2: 10, кому-то 17,
1: есть,
2: кто-то в Питер.
1: Кому-то 10 плюс 17 и то маловато.
2: Не дотянули.
1: Умножить на 2 надо. Какие мы возрастные. В любом случае, круто, что с нами в этот праздничный и важный день.
2: Ну,
1: что
2: еще? Давайте расскажем про нашу хоккейную Сибирь, которая молодец.
1: Да, надо поздравить.
2: Вчера на выезде мы играли с Борисом. Ну,
1: 2,
2: и все 3. Получилось.
1: Да. На выезде 2-3,
2: ну,
1: значит, 3 у нас.
2: Смотри, что творят, а?
1: Молодцы, ребята, команда, верим.
2: Что касается праздников сегодняшнего дня, сегодня день инфобизнесмена. Это инфо-цыгане и инфобизнесмены. Это одни и те же люди?
1: Я не знаю, Юлечка.
2: Из интересных событий, в 1675 году голландский физик запатентовал карманные часы.
1: Как мы жили без этого?
2: Да и мы сейчас особо в них не нуждаемся, честно говоря, вот, честно признаться. Хотя многие носят как аксессуар. В 1900 году вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».
1: Ну, по Фрейду,
2: ну,
1: да, мы знаем.
2: Такие,
1: там,
2: конечно, да.
1: Когда-то все там, ну, в одну такие сторону. Ну.
2: Из интересного, в 1975 году, как сейчас помню... Хотя не помню, у меня еще не было.
1: Ну,
2: в 1975 году, 13 октября, на советские экраны вышел культовый художественный фильм «Афоня» Георгия Данелия. Ну и, мне кажется, «Короночка». Там много таких известных цитат.
1: Крылатых фраз,
2: да. «Короночка», вот сейчас давайте вспомним.
3: Людмила Ивановна, эх, Людмила Ивановна.
4: Да я уж 40 лет, Людмила Ивановна. Ну и что?
3: Но ты не даешь студентов не надо. Но правда дороже.
4: Какая правда?
3: Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь!
2: Вот это, я понимаю, комплименты делали, да? Не то, что сейчас вообще. Кстати, что касается еще наших советских фильмов, то Савелий Крамаров родился 13 октября. Великий наш актер.
1: Да, легенда.
2: Но и про кино мы решили сегодня-то и поговорить. Мы решили сегодня выяснить, друзья, какой фильм все любят, а вы терпеть не можете.
1: Ну, давайте прям вспомним.
2: Ну вот давайте. Если говорить, мы же не только про советские, мы и про современные фильмы,
1: да,
2: какие-то, да?
1: Да.
2: А если говорить про советские фильмы, все знают, что я их обожаю, могу по миллиону раз пересматривать. Но вот эту «Карнавальную ночь» терпеть не могу,
1: даже,
2: просто.
1: Даже вот прям в преддверии праздника.
2: Вообще.
1: Под салатик.
2: Не, терпеть не могу этот фильм.
1: Панчам-пампатик.
2: Он для меня какой-то как театральный. Ну какой-то не фильм, а... Что попало?
1: Ну ладно.
2: Хотя многие его обожают. Ну правда, это же один из самых популярных фильмов, которые,
1: конечно,
2: люди смотрят.
1: Ну откуда
2: Новый
1: песня?
2: Год.
1: Пять минут.
2: Да и песня не нравится мне. Мне все там не нравится. Вообще. Хотя актеры, ну хорошие же, хорошие. Ну что-то в нем. Он как, это, знаешь, для меня ассоциация. Это как мультфильмы, которые были некрасивые рисованные, а вот это пластилиновые какие-то. Вот из этой же серии.
1: Ну
2: нет,
1: ладно, ну, принимается мнение.
2: Не люблю. Не люблю. Не, дальше. Что еще?
1: По списку идем.
2: Если говорить там про что-то про современный кинематограф. Ну, более, давайте так, более-менее. Я никогда не пересматриваю тот самый «Титаник». Он вообще мимо меня прошел. Я не рыдала на нем, когда ходила в кино. Я не пересматриваю его никогда. Он идет по телевизору где-то. Я как-то так фоном... Я даже его фоном не смотрю. Не знаю. Мне там только песни нравятся.
1: Ну, вот это единственное. Песня.
2: И музыка. Ну, там музыка красивая.
1: Не, ну просто видишь, мы немножко разные в плане года выпуска с тобой. Потому что я уже дружил с девчонками и водил их на «Титаник». Три раза ходил на «Титаник».
2: А три девчонки разные были, да?
1: С разными девочками. Но другая история про фильмы, которые ближе к нашему времени. Всевозможные «Властелины колец». Это какое-то вообще что-то.
2: Это на любителя. Но любителей так много. Это же хит по всему
1: затащить
2: миру.
1: Затащить туда, Юля, я попкорн ел. Давай назовем это так. Общем, я ел попкорн. Вот.
2: Друзья, и вы тоже делитесь, какие фильмы все любят, а вы терпеть не можете. Ну и почему, что вам вас в этом фильме раздражает? Давайте это так назовем.
1: А еще там говорит, что я на Фродо похож. Поэтому я не люблю ваши властелины все кольцовые.
2: Друзья, рассказывайте свои истории. У нас тема уже запущена в группе ВКонтакте, в Макс-канале, в Телеграм-канале. Ну и, конечно же, можете писать напрямую, можете нам аудиосообщение присылать на номер 8-983-510-107. Будем читать уже
1: через
2: 3
1: минутки. Но не только название фильма, да, аргументируйте.
2: Ну что там, может, актер там не нравится? Вот как я, например, да, смотрю иной раз фильмы, мне надо, чтобы актеры мне нравились внешне. Ну вот если мне один из актеров не нравится,
1: так,
2: ну, вот
1: что,
2: я смотрю,
1: все,
2: мужчина,
1: все виноваты,
2: ну вообще не мой типаж, ну прям вот вообще.
1: А тут другой из угла.
2: Вот этот фильм, сколько там, 8 метров над уровнем моря, я его еле высмотрела. Все говорят, ой, такой красавчик там играет, такой красавчик, а мне он не нравится.
1: Ну вот, видишь, еще один.
2: Для меня это фильм для
1: добавили в список антирейтинг.
2: 10-летних девочек, которые вот так вот,
1: вот. Вот ждем мы ваших эмоций примерно таких же. Нравится, не нравится и почему. Точнее, не нравится почему. Про нравится в другой раз поговорим. Поэтому заглядывайте. Все подробности есть в нашей группе ВКонтакте, в Макс и Телеграм-каналах. Там же можно нажать на кнопку и проголосовать.
2: Ой, я уже смотрю, полетели сообщения.
1: Все, три минуты, подождите.
2: Слушайте, я готова. Да, я поддерживаю все ваши сообщения.
1: Три
2: минутки.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон Информбюро.
5: Партнер рубрики «Офтальмологический центр Глазко». ООО «Сибирский центр профилактики и лечения близорукости Глазко».
6: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Давайте почитаем первое послание на заданную тему первого утреннего шоу, друзья. Сегодня мы говорим про фильмы, ну и сериалы немного уже зацепили, которые вот всем нравятся, а вам не заходят. Ну, вообще
1: я их назвала более жестко, а вы терпеть не можете этот фильм.
0: Ну, вот именно так. Ну, почему?
1: Я сейчас прям готова. Где можно расписаться к сообщению Михаила? Я абсолютно с ним согласна. Он пишет: «Терпеть не могу фильм «Кин-дза-дза». В нем мне нравится все». Ну, нет, мне нравятся актеры, но...
0: Вот это ку!
1: Я...
0: Ку!
1: Тот человек, который мне объяснит смысл этого фильма...
0: Это не я.
1: Я вам буду признательна, потому что я пыталась его посмотреть раз 10, наверное. Я, ну, не знаю, мне хватает минут на 15. Я не понимаю этот фильм.
0: Может, мы не созрели еще?
1: Возможно. Надо еще лет через 20 посмотреть.
0: Да, давайте,
1: наверное,
0: вернемся к «Кин-дза-дзе» через 20 лет.
1: Давайте аудиосообщение послушаем от Александра.
0: Запускаем.
2: Доброе утро, радио «Винитон». Сколько раз не пробовал посмотреть «Служебный роман», ни разу не посмотрел. Не понимаю этот фильм.
0: Ну, вот тут тоже
1: я так понимаю,
0: вариант.
1: Сегодня главная фраза, которая будет звучать: «Я не понимаю этот фильм». Ну, подождите. В «Служебном романе» хотя бы все понятно. Там даже в названии он пришел, она руководитель,
0: да, она мымра,
1: любовь, морковь.
0: Ну.
1: Через это от любви до ненависти, а вернее в данном случае от ненависти до любви один шаг.
0: Да.
1: Сюжет хотя бы понятен. «Кин-дза-дза-дза»
0: «Новые сапоги»?
1: Да-да-да.
0: Вспоминается.
1: Давайте, Анна написала: «Терпеть не могу все части «Такси».
0: Почему?
1: Благодаря моему мужу, который смотрел и будет продолжать его смотреть при каждом удобном случае, у меня скоро аллергия на него начнется».
0: Пересмотрели.
1: Пересмотрели, да.
0: Да, вот это вот, когда что-то вот в жизни попробуешь много, не то.
1: Сейчас будет сообщение с помидором и камнем в мой адрес.
0: Давай, Ильчик,
1: Татьяна
0: лови.
1: Написала: «Не понимаю, как можно смотреть «Постучись в мою дверь». Это турецкий сериал, друзья. Цитата. «Тошнилово какое-то». Это я. Потому
0: а кто-то
1: что,
0: по три раза
1: Татьяна
0: смотрит,
1: пишет, да? Кто-то по три раза смотрит, да. Хотя я обожаю турецкие сериалы. Татьяна, здравствуйте, это я. Я по три раза смотрела этот сериал.
0: Кто
1: и буквально
0: кому стучал,
1: вчера.
0: Да?
1: Да. Дальше, еще давайте послание ваше. Елена пишет: «Сумерки терпеть не могу. Что там красивого в актерах?» Вот, понимаешь, причина. Не нравятся актеры, некрасивые для Елены.
0: Мнение.
1: Но «Сумерки», говорят, это девочкин фильм.
0: Ну, так девочка и написала.
1: Нет, ну, так вот, понимаешь, да, девочкам-то и не нравится.
0: Который...
1: Ну, не, я тоже смотрел.
0: Каждому свое.
1: Спасибо, что вы называете меня помладше.
0: Нам еще надо обязательно все почитать.
1: Я сейчас понимаю, что я накликаю на себя вот это вот всеобщую, наверное, возможно, какую-то нелюбовь.
0: Нормально.
1: Но я готова присоединиться к сообщению от Вячеслава, который написал про Гарри Поттера, который бесит. Я правда, я его терпеть не могу. Ни книги, хотя я читала, ни фильмы, и всеобщей вот этой вот любви не понимаю. Но это исключительно мое мнение.
0: А я нормально к Гарри Поттеру.
1: Вот, вот это так у нас тема-то сегодня,
0: конечно,
1: понимаешь, звучит. Все любят, а вы терпеть не можете. Ну так бывает. Мы будем еще читать ваши сообщения.
0: Обязательно
1: а
0: пишите,
1: еще,
0: друзья.
1: Кстати, у нас идет голосование в наших соцсетях как раз на тему, есть ли фильмы, которые все любят, а вы терпеть не можете. 92% сейчас проголосовали «да».
0: Вот нажали «да», проголосовали за «да», напишите нам свою историю в комментариях.
1: Именно так.
0: Будем ждать, ну и ждать не только вот этих киношных воспоминаний, звездные предсказания у нас уже на горизонте в шоу «Пуш», но и важная информация о том, где и как сэкономить. Партнер нашей программы – гипермаркет низких цен «Маяк».
1: А что здесь можно приобрести, чтобы сэкономить? Ну, например, горошек зеленый «Фрау Марта» 450 граммов – 104,90. Или колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая, за 560 граммов – 289.

0: 120 на 80 сантиметров 999,90. Держим курс на маяк. Мира 61.
1: Радио. Юнитон. Реклама.
2: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11. Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
3: Что? Что это?
4: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Я, автоблогер «Академик», объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
11: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
13: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
14: ОСЭ «Вера Надержавина». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: Время звездных предсказаний в первом утреннем шоу. 7 часов и 32 минуты в Новосибирске. Подходите поближе, все расскажем.
2: Ну давайте начнем, естественно, с овнов.
1: Пожалуйста, овны, сегодня собраться и приступить к делам будет трудно, так звезды говорят. Вас все отвлекает. В итоге, к сожалению, внимание, ничего не будете успевать. А может, тогда и не прикасаться к этим делам.
2: Я тоже думаю, может тогда и не делать ничего.
1: Вы делаете вид, что делаете, но не делаете.
2: Тельцы, вы наделаете сегодня кучу глупостей. Ничего страшного, звезды говорят, не случится, но ругать себя будете долго.
1: Причем вы сами себя будете ругать, что все ругаете? Сами наделали, сами разгребайте.
2: В наших глупостях часто мы сами виноваты, да.
1: Далее, близнецы, если хотите все успеть, пожалуйста, записывайте и дублируйте информацию. Будьте собраннее, внимательнее и серьезнее.
2: Ах, вы сегодня какие-то такие, да, немножко, вот такие вот.
1: У меня в электронном дневнике все записано. Нет, в бумажный записывайте.
2: Раки, вы будете сегодня впереди всех, везде и во всем. Вам нужно быть лучшими, и вы из кожи вон будете лезть, чтобы занять весь пьедестал почета. Кто усомнится, попадет в список недоброжелателей.
1: Поэтому, внимание, все 11 знаков зодиака, пропустите раков вперед.
2: Пусть они, хотят они на пьедестале постоять.
1: Вот и пусть стоят. Далее, львы, не забудьте то, о чем просил любимый человек, и то, что вы обещали. Иначе случится грандиозный скандал. Пожалуйста, тоже записывайте, как там некоторые, кто там записывал, и ставьте крестики на ладошки.
2: Вот вспомни, да, как нам с детства учили вот так крестик поставить, чтобы
1: ставлю
2: не забыть.
1: Будильник, напоминалку на телефоне. Тогда точно не забуду.
2: Чтобы там все сложно, У меня напоминалка стоит, программа.
1: Просто напоминалка. А я будильник, а потом вспоминаю.
2: Что там в описании будильника можно написать?
1: Вот, сейчас сделаю, мне надо кое-что не забыть в 2:30.
2: Девы, вы серьезное на сегодня не планируете. Пусть день будет таким, полуотдыхательным.
1: А давайте.
2: Можно полениться, заняться чем-то, что не имеет отношения к работе. Вот сегодня отдохнете, и завтра точно будете в форме. Прям
1: вот,
2: точно.
1: Юль, откуда они знают эти все звезды?
2: Звезды подглядывают.
1: Вот у меня завтра просто не день,
2: прям очень серьезный день.
1: Очень насыщенный. А сегодня, ладно, тогда полсилы поработаем. Далее, весы, у вас сегодня день выбора. Вы окажетесь в привычном состоянии. Будете взвешивать, оценивать, раздумывать. Зато результат будет правильным.
2: Идите взвешивайте. Скорпионы, если есть идея, не топчитесь на месте. Бросайте все силы на воплощение. И не ленитесь, кстати, рассказывать о проекте окружающим. Привлеките сторонников, так получится еще быстрее. В общем, сегодня нужно все быстро реализовать.
1: Давайте. Действуйте, Юля,
2: Скорпионы. Хотите мороженку, бегите в круглосуточный магазин.
1: Какое мороженка? Плюс 6 градусов.
2: Нормально, хочу мороженку.
1: Сейчас бегу, Юль. Сейчас побегу. Прямо сейчас рваться?
2: Конечно.
1: А как стрельцы?
2: Да брось.
1: А как козероги? А водолеи, рыбы? Давайте закончим с этим делом. Далее, все-таки стрельцы, вам будет немного не по себе. Сегодня задачи окажутся необычными и неожиданными. Вы готовились к чему-то, вот к чему угодно, только не к такому. Поэтому придется срочно перестраиваться. Вот такой он вторник у вас, стрельцы.
2: Козероги, а вот ваше упрямство сегодня будет зашкаливать. Вы не захотите ничего слышать, никакие доводы не сработают. Сегодня вы, внимание, просто невыносим. Даже звезды устали с вами бороться и просто вздыхают.
1: Так, мне кажется, козерогов и раков надо на один пьедестал поставить. Пусть они там наслаждаются своим звездным часом, а другие знаки хоть спокойно проведут этот день. Внимание, водолеи, вам сложно сегодня усидеть на месте. Звезды зовут в дорогу. Даже поездка в новый район города станет настоящим приключением. Скажите «да» спонтанному приглашению.
2: Ой, пригласите кого-нибудь в другой район. Кого-нибудь из водолеев.
1: Юль.
2: Я не водолей, не зови меня к себе, я не поеду в твой район.
1: Я вот твой октябрьский, который ты наследила, в котором учену,
2: да.
1: Это для меня, да. Как новое открытие каждый раз.
2: Ну и рыбы, вам пора заняться здоровьем. Не на словах, кстати, а на деле. Пересмотрите образ жизни и питание. Кстати, можно попробовать избавиться от вредных привычек, причем сделать это именно сегодня.
1: В моем окружении есть одна рыба, которая вчера говорила: все, понедельник, никаких сладких, ни рулетов меренговых или как-то.
2: Вторник начался с тортика.
1: Вчера захожу, время 21:30, там под сериальчик пошел рулетик сладкий. Ты же говорила. Завтра начну новую жизнь.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: О дорожной обстановочке поговорим, друзья, в первом утреннем шоу. Конечно же, поиграть пригласим. Ну и тему напомним. Давайте срочно в номер.
2: Ну, давайте про дорожную обстановку. Особенно актуально для тех, кто планирует ехать по Винаповскому мосту. Там какая-то гигантская пробка на всем мосту. Знаете,
1: да,
2: из-за чего?
1: Потому что перед улицей Мира в левом ряду сломанный автомобиль.
2: А один автомобиль, а таких сложностей наделал.
1: Там всего две полосы, Юлечка, там куда-то, только вправо и все.
2: Ну, я в шоке. Ну, а что касается темы, друзья, напомним, мы сегодня вместе с вами обсуждаем фильмы, которые все любят, а вы терпеть не можете. И почему? Что за фильмы? Давайте несколько ваших сообщений.
1: И почитаем, и послушаем.
2: Ну, например, написал нам Эдуард. Значит, фильм не любит «Богемская рапсодия», где играет Рами Малек. Знаете, почему? Ну, актер некрасивый, давайте так, для Эдуарда. Для Эдуарда. Эдуард считает, что актер некрасивый.
1: Ну, очень страшный, там написано, Юлечка.
2: Я хотела как-то мягко.
1: Он же не слышит нас сейчас, Рами Малек. Мы говорим, как есть.
2: Дальше, еще ваше сообщение. Например, про фильм «Брат». Алена написала. «Не люблю и не понимаю «Брат», «Брат 2», «Сестры». Вот о чем это? Ерунда, я пытаюсь тут прилично. Все такие с одинаковым лицом, весь фильм. Жестоко, мрачно, непонятно. Муж всегда смотрит, даже если в 3 часа ночи идет. Наверное, еще и поэтому я тоже терпеть
1: жестоко,
2: не могу.
1: Мрачно, непонятно. Там так мы жили просто в те времена.
2: Это, наверное, ну как фильм, сериал
1: «След»?
2: Нет. Как это?
1: «Бандитский Петербург»?
2: Нет. Ну, недавно вышедший про 90-е. Кологривый где играет?
1: О, это я терпеть
2: как она?
1: Не могу.
2: Не пацаны, а как она?
1: Реальные пацаны.
2: Да не, это другой. Ну вы поняли, про 90-е. Многие же говорили, что терпеть не могут этот сериал, потому что
1: он сломало, как он называется-то?
2: Потому что он ассоциируется с их жизнью. Вот, возможно, и Алена тоже, может быть, застала те самые времена, когда все было тяжело и сложно, и повторять вот эту жестокость.
1: Слово пацана, спасибо, написали.
2: Спасибо, вы... Ну, не зря я пацанов вспомнила.
1: Реальных
2: это ты вспомнил.
1: Да.
2: Ну и давайте еще аудиосообщение послушаем, а потом будем остальные ваши сообщения читать. У нас до 10:00, друзья, еще будет все продолжаться. Так вот.
1: Елена рассказала не про себя, а про маму.
2: Ну, давайте, значит, полностью послушаем. Да.
3: Всем доброе утро. Я, конечно, как все, очень обожаю классику, люблю триллеры, мистику, фэнтези, особенно то, что касается вот нашего нового кино с элементами юмора. Я люблю все это. Но есть классика незабвенная «Собачье сердце». Я не про себя. Я этот фильм обожаю, люблю, всегда пересматриваю, когда идет. Специально нет, но когда идет по ТВ, я смотрю. А моя мама этот фильм терпеть не может. Я ей говорю: так ты, говорю, хотя бы раз посмотри его. Она говорит: да 150 раз пыталась, не могу досмотреть. Это же, говорит, как надо сделать так, умудриться, чтобы из хорошей, красивой собаки сделали такого мерзкого мужичишку. Не может быть такого. Из правильной собаки должен получиться добротный, хороший, красивый мужик. Вот логика женщины.
1: Да.
3: Я не знаю, чем уж ей этот фильм не угодил.
2: Ну потому что мужичишка так себе, вы понимаете.
1: Неправильно сделали из собаки.
2: Я согласна. Нет, на самом деле, «Собачье сердце» я тоже долгое время не понимала.
1: Обрывалка.
2: Вот, но как будто бы, вот не то, что до него дорасти нужно, но как будто вот раз 150 его посмотреть, и потом ты все, ты понимаешь, какой там гениальный Евстигнеев. В общем, нужно не один раз посмотреть.
1: Но
2: меня смущало больше,
1: этом...
2: что он такой гнетущий, как он же там такой черно-белый фактически.
1: Да, но логика есть вот в мысли мамы, да?
2: Ну, потому что мужичишка так себе, конечно.
1: Хороший собаки,
2: конечно.
1: Хороший должен быть.
2: Что касается, друзья, нашей темы, продолжим читать ваши сообщения до 10:00.
1: Обязательно. Скоро игра «Операция подмена», наши музыкальные эксперименты. Готовьте Макс и Телеграм. Ну и ловите прогноз погоды на этот вторник. Утром, ночью и утром дожди, мы это видели. Днем должно быть без осадков. Ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. Сейчас в Новосибирске
2: плюс 6 градусов.
1: Днем плюс 8, плюс 10.
4: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
5: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347 11 11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проект Вся декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7.48, давайте играть, друзья. У нас для вас подарки. На кону в первом утреннем шоу на радио «Юнитон». В игре «Операция «Подмена». Сертификат на 1000 рублей вас угостит безумно крутая шаурма. Выберите, что хотите. Пуш, кстати, пробовал, мы рекомендуем.
5: Что касается задания игры «Операция «Подмена», все будет... Интересненько сейчас происходить.
4: По-новому.
5: Мы берем известный хит, меняем музыку, меняем стиль музыкальный. Иногда даже вокалиста меняем.
4: Ну, сегодня нет, голос сегодня... пол совпадает, скажем так.
5: Отлично. Ну и меняем немного текст. Вы пытаетесь вслушаться в этот самый текст, в эту песню, вот то, что мы сейчас представим, и вспоминаете, кто в оригинале эту песню поет. Свои варианты ответа отправляете в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107. Важные условия, друзья, обязательно указывайте свой номер телефона в сообщении.
4: Да, вариант ответа и номер телефона.
5: Кто первый, тот самый сертификат, о котором сказал Артем, забирает.
4: Ну давай, Елена, напомним, что же, где же, где безумно все.
5: Ну вот знаете, что делает шаурму по-настоящему крутой? Конечно, сочное мясо, тут никто не сомневается. Добавляете фирменный соус, свежие овощи, хрустящий лаваш, но добавляете не вы, а добавляет безумно крутая шаурма, и получается именно то, зачем хочется возвращаться. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
4: Приготовьтесь, друзья, ловите задание, подсказок сегодня не будет, там просто весь текст практически сохранен.
5: Там просто.
4: Ждем ответы и отправляемся куда-то в лето.

0: 7.53, пора подвести итоги игры «Операция подмена», друзья. Здесь и сейчас мы экспериментируем над музыкой и известные хиты переделываем на новый лад.
1: Сегодня вам оказалось невероятно сложно, хотя мы думали, что сегодня вот
0: там
1: просто на раз-два.
0: Слово практически. Напомним задание, звучало оно так.

0: ты мой.
1: Ну, давайте разбираться с неверными ответами. Их было немало.
2: Миллион просто.
1: Быстренько пробежимся. Шура, Жанна Фриске, Зивер, дискотека «Авария», «Две Маши», «Елка», Люся Чеботина, группа «Добро», Юлианна Караулова, Полин Гагарина. И дальше можно продолжать. Это не они. «Танцуй, как будто рядом океан». И утром мы проснемся не в Москве. И это Мари Краймбрери.
2: Вы сейчас услышите оригинал этой песни и поймете, что это, ну, точно же.
1: Конечно же, ну, много стран я хочу увидеть с тобой. Хочу с тобой увидеть много стран и целоваться на глазах у всех. Ну где же? Стерялся этот текст в голове у вас. Но были те, кто справился с заданием максимально быстро. Кто первый? Кому подарок?
2: Первый верный ответ пришел от слушателя. Номер телефона заканчивается на 60-28.
1: Примите наши поздравления и подарки. Вас угощает безумно крутая шаурма. We'll be right back.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Каникулы в Китае. Level 11.
0: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
2: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
5: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+. Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
1: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
5: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
4: Не спеши нарушать.
5: Спеши научиться управлять безопасно.

0: Новосибирске уже 8 утра.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Первое утреннее шоу, друзья, вместе с вами. Проснулись, встрепенулись, новый день пришел. Сера, пробочная ерунда. Мы вас будем отвлекать разговорами и подарками.
1: Ну и сегодня, друзья, всем еще раз доброго утра. Мы решили поговорить про кино, которое все любят, а вы терпеть не можете. Вот так тема звучит.
0: Вы не понимаете.
1: Ну что, заглядываем. Ну, например, в Макс-канал, да? Сейчас, мне кажется, сейчас вот у тех, кто любит эти фильмы, прям возникнет желание. Да ну как так-то?
0: Потом, в следующий раз поговорим, что любим, сейчас
1: ну,
0: что
1: давайте.
0: Не любим. Давай.
1: Елена пишет, все, что связано с хоббитами, не мое.
0: Вот это я согласен.
1: Виктория пишет, ирония судьбы или с легким паром, ужасно нудный фильм. Татьяна поддерживает, ирония судьбы, ни разу не досмотрела этот фильм до конца, нудятина страшная.
0: Ой, какие вы выражения, аккуратнее на поворотах. Так,
1: Кристина пишет, терпеть не могу Гарри Поттера, друзья наизусть знают все реплики, а меня аж переворачивает.
0: Я реплики не знаю, но нормально. Ну ладно, вам не нравится. Но.
1: Олеся написала, не люблю «Иронию судьбы» и «Москва слезам не верит». Это если из старых фильмов. Не нравятся главные герои, совсем их типажи, характеры. Один вот в «Иронии судьбы» сыночка, корзиночка. В другой «Москва слезам не верит» нарцисс, алкоголик.
0: Ну видите, как вы выдаете характеристики четкие. Значит, пытались, присматривались, да?
1: Из импортного «Интерстеллар» и «Властелин колец».
0: О, «Властелин»,
1: мне
0: да,
1: нравится.
0: Подписываюсь.
1: А, Софа написала, «Сумерки». Не понимаю, в чем суть и прикол данного фильма. Мне все друзья говорят, давай посмотрим «Сумерки», а я только через мой труп.
0: Так, еще аргументы.
1: Так, еще давайте. По поводу «Сумерек», кстати, еще вот Олеся написала. «Сумерки». Много соплей главных героев. Вы сегодня мне...
0: Очень хорошие эпитеты находятся.
1: Эпитеты, да-да-да.
0: Жизненные. Да.
1: Так, дальше. Константин написал. «Во все тяжкие. Три раза пытался начать смотреть, так и не понял, чего всем нравится. Говорили, начни, потом затянь».
0: Я не знаю,
1: не
0: о чем этот фильм, Юлия. У меня...
1: Это сериал «Во все тяжкие».
0: Да, у меня так каждое утро начинается. С первого будильника «Во все тяжкие» приходится включаться, ну.
1: Дмитрий написал. «Вообще терпеть не могу французские фильмы. Прямо отвращение, прямо ко всему». Вот так.
0: Да вы что?
1: Ирина,
0: а вы поди еще торт «Наполеон» не любите?
1: Ну, вот я бы тут поспорила бы.
0: Вдруг там реально ко всему французскому отвращение.
1: Ирина пишет, терпеть не могу сериал про трон, всегда забываю его название, но тут же Ирина вспоминает, что это «Игра престолов». Пыталась смотреть, но такое неинтересное все, нудятина. Сегодня слово «нудятина» часто звучит.
0: Смайлики, которые вы находите, прям зеленого цвета, вот эти вот, к вашим характеристикам и сообщениям.
1: Наталья написала, не любит фильм «Призрачный гонщик», сам замысел фильма ей не нравится и из-за главного героя. Вообще все фильмы, как написала Наталья, с Николаем Кейджем.
0: С Николасом, да.
1: Ну, а мужу нравится.
0: А это уже не первый раз.
1: Ты что, чувствуешь, да,
0: мужу
1: что?
0: Нравится «Бригада».
1: Почему нас заставляют
0: брат,
1: смотреть?
0: Супруги нет. Супруг смотрит ночами, днями все серии
1: а
0: фильма «Такси».
1: Пытается
0: а
1: мнение
0: говорит,
1: поменять каждый раз. Ну, как тебе не может не понравиться? Давай еще раз посмотрим. Давай. Ты просто в прошлый раз не оценила. Ты в прошлый раз уставшая была. Светлана пишет. «Звездные войны». Терпеть не могу. Не понимаю, в чем их такая популярность. Фу, вот прям так
0: ну,
1: здесь
0: все,
1: написано.
0: Все, Светлана,
1: ну, кстати, многие
0: вам
1: написали
0: нравится,
1: почему-то
0: многим
1: «Звездные
0: нравится.
1: Войны». Я не люблю такие фильмы, поэтому мне они не нравятся. Поэтому я частично согласна.
0: Да, ну неплохо пробежали сейчас, по вашим мнениям, было
1: ну,
0: эмоционально,
1: вообще,
0: шикарно.
1: Ну это вообще, это мы еще там... Даже половины ваших сообщений не прочитали. Заглядывайте в наши социальные сети, группа ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал. Пишите напрямую на номер 8-983-510-107. Еще до 10.00 будем читать, возмущаться или наоборот поддерживать.
0: А мы готовы. А еще готовы напомнить о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: А в «Гемотест» можно пройти «Биохимию-21». Это мощный комплекс анализов, который позволяет оценить работу печени, почек, сосудов, желудочно-кишечного тракта, а также выявить опасные бессимптомные нарушения здоровья. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.10 в Новосибирске, друзья, здесь на радио Юнитон, в шоу Пуш поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты в эти минуты показывают 6 баллов.
2: Ну, как-то проблематично сегодня передвигаться по городу.
1: Дождь, серо, мокро.
2: Ну, давайте начнем с левого берега. То, о чем мы говорили, сейчас еще раз напомним. Винаповский мост, Советское шоссе очень сильно сейчас затруднено. Прям очень сильно.
1: Потому
2: друзья,
1: что вот там, в левом ряду, перед улицей Мира, стоял сломанный автомобиль, даже если его уже нет, но нас там много собралось.
2: А что касается еще сложностей, это улица Бронная и Прокопьевская.
1: Кто сейчас поехал туда объезжать?
2: Каждый день говорим про улицу Петухова и
1: площадь
2: выезды
1: Кирова.
2: С Затулинки. Дальше поехали. Троллейная от Немировича Данченко до Тещиного языка стоит. Еще сложности – это, естественно, подъезды к площади Труда. Станиславского от площади Станиславского. И Ватутина стоит от Котовского до площади Труда.
1: А что с улицей Станционной? У нас красная.
2: Я так предположу, что дорожные работы там идут.
1: А, там же
2: идут.
1: Что-то с переездом должно было
2: да,
1: быть. Напишите,
2: так.
1: Кто знает, потому что пробка начинается прямо со въезда на левый берег, с проезда энергетиков.
2: И до второй Станционной будете стоять. Да, там действительно что-то...
1: Там его закрывают,
2: пути там, да,
1: закрывают, перегораживают, да.
2: В общем, просто имейте в виду, что сейчас по Станционной не проехать до второй Станционной. В ней проехать можно, видимо, но очень сложно.
1: Мост Октябрьский забит до воды и дальше-то не сильно разгоняется слева направо.
2: Ну, а Димитровский сейчас свободен. Еще пару слов буквально про улицу Большую, скажем, есть затруднения. Ну и поехали на правый берег и смотрим, что восход сегодня совсем не радует.
1: Да, в сторону ГПНТБ от моста.
2: Там тоже какие-то дорожные работы сейчас стоит меточка. Улица Большевистская только в районе Бугринского моста затрудняется. Ну и еще про ДТП. Это Гусинобродское шоссе. Недалеко от пересечения с Волочаевской. Да там в обоих направлениях так напряженно сейчас.
1: Повнимательнее. Ну и стандартные затруднения утренние. Это Каменское шоссе, Тайгинское, Богдана Хмельницкого на всем протяжении. На Курчатовское колечко вообще не заехать с Тюленина. И будете стоять до объединения Фадеева бордового цвета и от Краузы еле-еле кое-как двигаемся по Кедровой до Мельницы.
2: Вот такая сейчас ситуация. Не самое приятное. Еще, кстати, кто выезжает из Бердска, друзья, ой-ой-ой, закладывайте как можно больше времени. Там ДТП произошло недалеко от Речкуновки, и поэтому пробка сейчас собирается от выезда из Бердска. Ну и вот,
1: пожалуйста, повнимательнее.
2: Будете стоять там очень долго.
1: Я, как старый зануда, буду говорить о том, что мы по-прежнему не можем наладить статистику в лучшую сторону. Самые аварийные дни в городе — это вторник и пятница. Вот, пожалуйста, пришел вторник, много ДТП. Это повод задуматься, сбросить скорость, держать дистанцию и соблюдать правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. «Рулевые» на радио «Юнитон».

0: 8.16 в Новосибирске. Добрейшего утра всем, кто слушает радио Юнитон. Посидим, поговорим, да, Юль?
1: И почитаем ваши сообщения, кстати, в том числе.
0: Мы любим.
1: Давайте с поздравительного сообщения. Написал нам Сергей. Просит поздравить брата Михаила с 39-летием.
0: Михаил, мы от Сергея, от себя лично вас поздравляем. Будьте здоровы.
1: Если у вас тоже какое-то приятное событие в жизни, делитесь с нами. Я вчера тоже, кстати, искала подарок одной будущей имениннице. И мне сказали, ищи вот это трендово. А я люблю слово «тренд».
0: Юля, специалист по трендам, ну давай потрендим.
1: И мне сказали, я говорю, что ты хочешь? Она такая, я хочу шапку-пипку.
0: Это я два говорю, разных предмета или это один предмет?
1: Нет, это один.
0: А, понятно.
1: И мне скажут, ты что, это современная шапка, трендовая, и ее так называют.
0: Показывай.
1: Ее так и называют шапка-пипка. Ну, вы тоже можете в интернете забить. И там просто такая пипочка на макушке. И вот это называют, причем ее и мужчины, и девчонки,
0: это
1: есть разные варианты.
0: Это какая-то с иными мирами и цивилизациями выходить на связь.
1: Это пипка.
0: Понятно.
1: Я вчера вот это вот выбирала человеку, значит, шапку-пипку. Подумала, надо оно мне или нет. Но, думаю...
0: А на нее нажимаешь, она делает пип-пип. Она же пипка.
1: Вот смотри, ты сейчас сделала, значит можно. Ну а что касается еще приятностей.
0: Я бы не хотел.
1: Ты не хотел бы шапку-пипку?
0: Можно мне мой любимый парфюм как вариант подарить? Ты же знаешь все мои ароматы и запахи.
1: Ну смотри, день рождения у тебя через год только. А, Новый год, ну прям вот еще несколько месяцев ждать. Да, есть гораздо более приятные дни рождения.
0: Юль, как, ты не можешь мне сегодня в честь победы хоккейного клуба «Сибирь» над «Барысом» подарить мне парфюмчика?
1: Нет.
0: А, в день инфобизнесмена, может, я инфобизнесмен?
1: Ну, ты как будто бы не он. Ты чувствуешь, да нет повода тебе подарить, а вот мне как будто есть.
0: Если у вас есть поводы, заходим. Как минимум на сайт или ножками идем на семьи Шамшиных 99. Ведь партнер шоу «Пуш» – компания «Парфюм Люксем».
1: «Парфюм Люксем» работает в сфере парфюмерии уже более 25 лет. Здесь вы всегда найдете полный спектр классических ароматов. «Парфюм Люксем» – это живое общение, профессиональные консультации и индивидуальный подбор ароматов. Приходите, слушайте, выбирайте, цены вас приятно удивят. Адрес семьи Шамшиных 99, сайт parfumlux54.ru.

0: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП Максимов Игорь Борисович.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. «Парфюм Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. «Парфюм Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле. Радио.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
7: Я понял. Ксенон Шоп 54.
6: Звони 247-81-82.
8: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
9: А теперь к новостям науки.
10: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
9: Телефон 230-98-58.
11: Застройщик ООО СЗ РТС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Уютно, вкусно, ярко там, где есть ДОДО.
13: ДОДО.
14: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
13: «Додо».
17: 17 октября. Главная

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Мам, что сегодня на ужин?
2: Мы голодны, как тигры.
3: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
4: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: Тип.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Ты молодец. Переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить. Или заметить слишком поздно.
3: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
4: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
5: «Додо». Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни «Дзен». Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
6: ОСЭ «Вира Надежавина». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу.

0: человека, который родился 13 октября, это великий актер Савелий Крамаров.
1: На нашей памяти навсегда.
0: Ну и сейчас, друзья, мы услышим фрагментик из фильма «Джентльмены удачи». Ну, а потом будет вопрос.
1: Приготовились? Слушаем внимательно.
2: Пруд там был?
3: Не было.
2: Лужи были.
4: Может, памятник?
2: Памятник был.
3: Чей памятник?
2: Ну, а я знаю. Мужик какой-то.
3: С бородой?
2: Нет.
3: С бакенбардами?
2: Да не помню я. О, в пиджаке.
3: Сидячий?
2: Чё?
3: Сидит.
2: Кто?
3: Ну, мужик этот твой.
2: О, деревня, а! Ну, ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник.
1: Легендарная цитата просто.
0: А вот теперь вопрос, друзья. Так все-таки памятник кому? Какому известному поэту-прозаику в итоге обнаружили герои фильма «Джентльмены удачи»?
1: Срочно, срочно. В Макс и Телеграм нужно писать вариант ответа и свой номер телефона обязательно в сообщении указывайте. 8-983-510-107.
0: Ну, в школе там мы проходили.
1: Конечно.
0: Многое у этого автора.
1: Проходили.
0: Мужик,
1: прям школьная программа, да.
0: Там было сказано. Ну и...
1: Да все знают, не подсказывай.
0: А, да? Все,
1: да.
0: Все, друзья.
1: Полетели ответы.
0: Мужчина сказал,
1: первый.
0: Я не делаю.
1: Через 3 минуты подводим итоги.
5: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 8 часов и 31 минута уже в Новосибирске. Подводим итоги игры «Календабри». Октябрь, 13 число. Этот день принес нам прекрасный повод вспомнить фильм «Джентльмены удачи».
1: И вопрос был: памятник кому искали герои фильма «Джентльмены удачи», когда они ехали в такси?
0: Мужик в пиджаке, тоже его посадит.
1: Он же памятник. Ну и давайте посмотрим, какие варианты вы присылали.
0: Разные были варианты: и Пушкин, и Толстой, и Маяковский, и Гоголь, и Чехов. А верный ответ...
1: А правильный ответ, друзья, это Михаил Юрьевич Лермонтов.
0: Ты помнишь, скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром французом, отдана.
1: Мужик в пиджаке. Ну, кстати, написал. Он часто в памятнике, он, правда, в пиджаке такой разлетающийся. Ну что, давайте подводить итоги.
0: Кто первый

0: Верный ответ прислал, тот подарки у нас и забрал. А вместе с нами в игре праздничный календарь. Сеть супермаркетов «Быстроном».
1: И первый верный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 8259.
0: Примите наше поздравление и сертификат на покупки на 1000 рублей.
2: Праздничный календарь в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года чай «Гринфилд», «Классик Брекфаст Черный», «Голден Цейлон», «Флайен Дрэгон», «Кениан Санрайз», «Спринг Мелоди Черный», «Эрл Грей Фэнтези Черный» 25 пакетиков по 89,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный

0: погода на радио Юнитон.
1: 8:35, будем поздравлять. Давайте, Юлечка.
2: Сегодня много, кстати, таких важных событий в вашей жизни. Вы с нами делитесь, а мы с удовольствием поздравляем. Вот Алина написала, просит поздравить доченьку Викторию с 14-летием. Пусть все сбывается, мы ее очень любим. Алина, мама, папа, Алексей, поздравляют.
1: И еще Тёма, Юля присоединяется. Поздравляем Викторию с праздником.
2: Ну, и еще одно давайте сообщение. Поздравьте моего мужа Евгения с днем рождения. Мы с детьми две принцесски, очень его любим.
1: Вам повезло, Евгений, вы счастливый человек. Семья рядом, поздравления звучат на весь город. С днем рождения.
2: Ну а теперь давайте пару слов о погоде. Что нам синоптики пообещали? Вчера, конечно, в это же время было солнце. Сейчас немного пасмурно, и похоже, что как будто бы этого солнца у нас сегодня и не будет.
1: А может, и будет, потому что ночью и утром нам обещают. Дожди они есть, были и вот и продолжают о себе напоминать. А в течение дня осадки в Новосибирске должны прекратиться. Ветер будет западный, порывы до 12 метров в секунду. Днем плюс 8, плюс 10.
2: А сейчас пока в Новосибирске плюс 7.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце. Застройщик ОАЭЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Юнитон.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают зарядку для ума. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: Подарки для вас. Заходите, подходите, друзья. Включайте способность сочинять стихи на ходу.
4: А как написала наша слушательница, а нормальная такая зарядка, правда? Мозг включается. До этого, не знаю, вы ехали где-то за рулем в общественном транспорте. И вот слушали фончиком, да, а тут надо включиться.
3: Сейчас пойдет процесс. Будем сочинять, рифмовать и подарки раздавать. Смотри, я уже рифмую.
4: Мне кажется, нам должны руководители различных компаний доплачивать. Мы бодрим сотрудников, включаем голову. Нет, нам не будут доплачивать,
3: не,
4: да,
3: мы
4: жаль.
3: Можем, конечно, продиктовать личные номера телефона, куда привязана карта, но нет, другой номер важен. 8-983-510-107 в Макс и Телеграм. Будем принимать ваши варианты продолжения первой строчки стихотворения. Обязательно с вариантом творчества отправляйте свой номер телефона.
4: Ну, действительно, мы здесь вам сейчас даем начало стихотворения, вы продолжаете, можете добавить одну строчку в рифму, можете две, главное, чтобы... По смыслу было отлично продолжалось. Ну и рифма, конечно же, тоже никуда не потерялась.
3: Победителю подарки от компании «Белое дерево», производителя натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат». Целый набор батончиков и не только.
4: И не только. Продукция «Фрутилат» будет вам в подарок. Ну и давайте сейчас начинать. Автору самой классной версии вручим подарки. И сегодня мы решили заглянуть, хотел сказать, в меню.
3: Мы заглянули в пакетик со смесью... Бит.
4: Смесь бит, фрутилат,
3: да,
4: в которую входят, кстати, изюм, ананас, орехи. В общем, мы решили взять название и сочинить начало стихотворения. Звучит оно следующим образом. Запускаем вкусный бит.
3: Ну а дальше ваше продолжение ждем. Запускаем вкусный бит. Именно эту строчку продолжайте, свои творения нам отправляйте.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Петрович, наливай.
2: Наливаю.
3: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
1: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
3: А, Брозекс. Наливай.
2: Наливаю.
4: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
5: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
6: Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Какая у вас пицца самая заводная?
9: Арива!
8: Арива?
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
13: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ КЛП. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
14: Детское зрение под контролем. В салонах оптики

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
3: Додо.
0: В гильдии живут разные люди.
4: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
0: Но все они ценят уют и комфорт.
4: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
0: А квартиры от 3,5 миллиона рублей.
4: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
5: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
3: Додо.
7: Подтянуть английский. Level 11.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
1: Подведем итоги сегодняшней зарядки для ума и найдем победителя, кому достанется набор батончиков «Фрутилат» и прочие вкусности от компании «Белое дерево».
2: Сегодня первую строчку мы озвучили такую. Запускаем вкусный бит.
1: И вот ваше продолжение.
2: Например, запускаем вкусный бит, он освежает и бодрит, заряжает бодрячком, будет все у нас пучком.
1: А, понятно, хорошо, пускай так и будет. Классно.
2: Запускаем модный бит, получаем классный хит в миксе «Утренний подъем», с нами Юлия Артем.
1: Здрасте, это мы. Вот и нам досталось, Юля, чтобы
2: да,
1: прилетело.
2: Виктория пишет, запускаем вкусный бит, день сегодня удивит, будет сил полно, веселье, будет супер настроение.
1: Классно, здорово, позитивно.
2: Запускаем вкусный бит, а нам Сюткин говорит, изюм, орехи, шоколад, ваш любимый мармелад.
1: Ну вот, неплохо.
2: Сюткин-то и не знал, да, что
1: да,
2: он
1: у
2: тут...
1: него, правда, московский бит, а он туда да, и вкусный запустил.
2: Дальше. Запускаем вкусный бит, лопает Сибирь батончики, хочет победить Зенит. Ну, «Зенит», наверное, да. Имелось в виду, это про футбол, наверное, все-таки, да? У нас же нет хоккейного
1: да
2: «Зенита».
1: Да некогда ребятам лопать, ну. Они
2: им
1: тренируются,
2: играть,
1: да.
2: Им нужно играть.
1: Побеждать.
2: Ну, и еще давайте, например, запускаем вкусный бит, он энергией бомбит, изюм, арахис, ананас, заряжает круто нас.
1: Вот прям содержание пакетика даже все изучили и верно зарифмовали.
2: Ну, а что касается победителя, мы решили сегодня выбрать нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 8662.
1: И творение победное звучит так.
2: Запускаем вкусный бит, вторник громко зазвучит, но ничего, что дождь на улке, батончик съел и на прогулку.
1: Победа, друзья! Это победа! Мы сейчас в любом случае... Победа! Сибирь!
2: Комментатор,
1: вперед!
2: Да.
1: Это победа! Поздравляем! Мы завтра также с 8:30 до 9 будем рифмовать и подарки раздавать.
0: Зарядка для ума окончена. Продолжение следует. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». Фрутилат. Фрукты в кармане.
3: Мам, а что это за батончик?
4: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный.
5: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. ПАД не является лекарственным средством.

0: Ижевске 9 часов и 1 минута.
1: FM 107.7. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухово.

0: Первым утренним шоу, друзья. Врываемся в ваше сознание, встречаем новый день. На календаре вторник, 13 октября. Давайте продолжим разговоры на заданную тему.
1: Еще раз всем доброго утра. Дождливо, вот это вот стучит по стеклу, стучит дождь. Нужно куда-то выплеснуть свою эмоцию.
0: Да.
1: Мы сегодня решили выплеснуть эмоцию киношную и выясняем, какой фильм все любят, а вы терпеть его
0: вот,
1: не можете.
0: Как раз вот выплескивайте свои эмоции, смайлики, рассказы. Мы ждем их в Максе, в Телеграме. СМС тоже принимаем. 8-983-510-107.
1: Ну давайте, Евгений написал фильм «Гараж», тот самый советский.
0: Ага, я помню.
1: Вот, ну не хватает меня, пишет Евгений, чтобы полностью его посмотреть. Типажи, сюжет и так далее, все не нравится. Хотя актеры огонь.
0: Вот, вот.
1: Так вот получилось. Алексей пишет снова «Кинзадза». У нас сегодня она часто мелькает.
0: В лидерах.
1: Ребята,
0: просто.
1: Это трэш, пишет Алексей. Смотрел 30 минут. Всего выдержал. Потом два раза еще заставлял себя и тоже недалеко дошел. И последний раз настроение поднимал под него.
0: И тоже никак, да?
1: И понял, что я столько не выпью.
0: Понятно.
1: Так, дальше. Алена написала. Из тех фильмов, которые все любят, а она терпеть не может. «Властелин колец», «Игра престолов», ну и «Сумерки». Все серое, мрачное, какое-то средневековье. Фу! Для людей с богатой фантазией вот только это все подходит.
0: Я бы сказал, что я подписался бы под «Властелином колец», но мне сказали, перестаньте, Артем, подписываться. Мне прям Наталья написала к нам вот мессенджер. Артем, перестаньте подписываться под «Властелином колец». Ладно, все, не подписываюсь.
1: Наталья написала. Фильм «Достучаться до небес». Подруга начинает лить слезы прям с первых кадров, а я такая, ну ладно. Вот примерно такая,
0: нам
1: такое
0: еще
1: восприятие.
0: Про слезоточивые фильмы писали про «Зеленую милю», что ну не понимает человек вот этого вот всего.
1: Всего причем в этом фильме.
0: И «Хатико», что такое нельзя смотреть, это нервно.
1: «Хатико» — это вообще человек, который сделал этот фильм, это просто вредитель.
0: Так это же на реальных событиях построена история.
1: Что не мешает ему быть вредителем, потому что над этим фильмом рыдают все. Я больше сказала, я таких эмоций переживать не буду больше. Я ненавижу этот фильм, потому что нельзя так издеваться над нервной системой людей.
0: Ну, раз
1: я столько не рыдала
0: ни
1: над одним фильмом.
0: А мама в детстве что говорила? Больше поплачешь, меньше пописишь. Что нормально.
1: Так, Анна написала. Ненавижу фильмы, где животные разговаривают человеческим голосом. Именно фильмы. Это же...
0: Забавно.
1: Что нужно съесть сценаристу и режиссеру, чтобы придумывать такие фильмы? Дальше. Елена написала, из советских не люблю «Обыкновенное чудо» и «Карнавал» — очень нудные фильмы. А из зарубежных — «Аватар» и «Титаник». Ну, просто не нравится сюжет. Но я, кстати, фильм «Карнавал» люблю, а «Карнавальная ночь» не люблю.
0: Вот,
1: это два разных фильма, друзья. А то мне
0: это
1: тут
0: большая
1: недавно
0: разница.
1: Сказали. Ну и давайте еще одно, пожалуй. Алия написала, не могу смотреть фильмы «Гарри Поттер», «Властелин колец» и что-то типа такого, где грязные герои, все кривые, косые, все в темных тонах. Понимаешь, да, какое у нас разное восприятие? Актеры некрасивые. Возможно, там есть смысл, но мне нравится отдыхать хотя бы визуально, когда смотришь фильм. Ну, «Игры престолов», вот их хотя бы можно посмотреть. Вот. А вот эти ваши «Гарри Поттеры»
0: вот «Игры престолов»
1: и «Властелин колец».
0: Так, там тоже так же все серое и грязное. Нет? Или там почище?
1: Там как-то все
0: по-другому.
1: Там
0: Галина Васильевна пришла, помыла, да, полы?
1: Ну еще давайте. Наталья написала. Не люблю «17 мгновений весны». Так ни разу толком и не посмотрела. Какие-то отдельные черно-белые картинки. Только Тихонов там и хорош. Вот. А все остальное не нравится.
0: Ну все. Пока, Юлечка, я тебе говорю, хорош. Почитаем следующую партию посланий чуть позже. А пока будем двигаться дальше с музыкальными новинками на горизонте, с подарками в игре «Тапуница». И все это при поддержке генерального партнера шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
1: В «Гемотест» «Биохимия-21» — это мощный комплекс анализов, который позволяет оценить работу печени, почек, сосудов, желудочно-кишечного тракта, а также выявить опасные бессимптомные нарушения здоровья. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 9.13 уже в Новосибирске, друзья, подходите поближе. Это радио Юнитон. Пуш у нас в проекте «Очумелые ушки». Появляются музыкальные новинки в количестве одна штука. И вы реагируете, берем мы эту песню в эфир или не берем.
1: Ну, одна штука, зато каждый день. И вот сегодня тоже вам представим новинку. И
0: песня
1: вот, казалось
0: одна.
1: Бы, песня одна, исполнителей два.
0: Точно, дуэт, друзья. Ирина Дубцова и Тони.
1: Тони, ну, для меня он как рэпер, да, ну такой... Парень серьезный. Муж, кстати, Сивили, солистки дуэта Артик
0: Асти. Да ты что, вот это я не знал.
1: Да, там любовь морковь.
0: Сивилькин муж.
1: Но он сам по себе известный исполнитель.
0: А она не против, что он с Дубцовой поет?
1: С Ириной Дубцовой мы представим песню.
0: Хотя она сама со своим Артиком там тоже, ну.
1: Так вот, на самом деле они большие друзья и давно хотели уже... создать вот такое совместное музыкальное творение. Сегодня мы представим песню, которая называется «Буду скучать».
0: Так, о чем эта история?
1: Ну, это история двух людей, которые вот из гордости, да, вот когда мы недосказываем друг другу, что-то скрываем, рискуют потерять отношения, хотя в глубине души...
0: Да тебе фу на тебя, на тебя фу.
1: А в глубине души-то...
0: Хотят быть вместе,
1: хотят
0: да?
1: быть вместе, все вернуть. Да, вы понимаете по контексту...
0: А это точно Дубцова на фотке? Она похудела или
1: она,
0: ее так?
1: Во-первых, она похудела, во-вторых, да. она еще себе там пластические операции понаделала. О. Но это другое. Так вот, что касается песни.
0: Просто, Юля, знаете, какую часть фотографии мне показала?
1: Ноги.
0: Юбка и ниже юбки. Все, теперь
1: так
0: вижу.
1: Вот. Судя по тексту песни, вы понимаете, что сегодня будет что-то не очень быстрое, а скорее романтическое. Даже, может быть, немножко грустное. И оно, с одной стороны, не утренняя история,
0: но
1: в качестве музыки.
0: Мы просим вас оценить именно весь материал в плане качества.
1: Как
0: и
1: трек.
0: Если понравится, мы вечерами, ночами будем крутить, обещаем, утром не будем. Поэтому ждем вашей реакции в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Просим проголосовать во время звучания песни.
1: Ну и давайте слушать, друзья. Голосуйте. Сейчас узнаем, останется песня в эфире или нет.
0: На принятие решения у вас 2 минуты и 33 секунды. Встречайте Ирину Дубцова, Тони, «Буду скучать».
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Вот так звучит музыкальная новинка, друзья, которую выпустили Ирина Дубцова вместе с исполнителем по имени Тони. Буду скучать, а мы будем голоса считать за и против. Мы музыкальный материал, когда медленного и среднего темпа в первом утреннем шоу показываем, с прицелом на то, что вечерами, ночами будем слушать, если вам понравится.
1: Ну или днем, но не утром.
0: Утром
1: так
0: нет.
1: Вот, все-таки, друзья, сейчас можно уже резюмировать, что... Песня точно будет звучать в эфире радио «Юнитон» с небольшим перевесом, 56% сказали «да» этой песне. Ну, то есть на грани, да, ребята были? Но все-таки большинство ваших
0: все,
1: плюсиков
0: прилетает,
1: да,
0: финальные
1: до сих пор летят.
0: Точно берем в эфир, как и было сказано, где-то после обеда. Когда пообедал, в сон клонит, буду скучать, скорее бы домой. Вечером тоже можно послушать.
1: Нет, это романтичная история, это не для сна. Это включить вечерком в наушниках или где-то в автомобиле ты едешь, легкий ветерок такой осенний задувает. Ага. И вот это вот красивая
0: это
1: мелодия.
0: Юля просто забыла, что ночью минус 4 градуса будет на неделе, легкий осенний ветерок. Окошко закрой, печку включай.
2: Очумелые ушки в первом утреннем шоу на радио «Юнитон».

0: Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: 17 октября. Главное.

0: полетное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
3: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
4: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: А теперь к новостям науки.
6: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
5: Телефон 230-98-58.
7: Заставщик ООС СССР РТС «Академинвест». Проект декларации на наш.дом.рф.
8: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
9: «Додо».
10: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Какие планы на выходные?
12: Я, сериал и пицца.
9: Да-да.
13: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
14: Быстроном снижает цены.
15: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года молоко Простоквашино 2,5% 930 мл по 79,90. Творог Простоквашино 2% 200 грамм по 84,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
14: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
17: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо Пиццы».
9: «Додо».
18: Ну что там?
19: Усталость и сонливость.
18: Да-да, совсем сонливый.
19: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
18: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
20: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потунится». Нет, «Танупится». Тоже нет. «Топунится».
1: 9.28. Подарки для вас, как и обещали. Стартует игра «Топунится». Это путаница, где мы берем слово, буквы в разные стороны разбрасываем, вам их в эфир даем, вы все собираете в нужной последовательности и находите верный вариант ответа.
2: Кто первый присылает верный ответ, тот получает сертификат на 1000 рублей на заказ пиццы. Ну и сегодня слово, в котором мы перепутали все буквы в качестве задания, будет следующее.
1: Внимание!
2: Что такое «за крюк»?
1: «За крюк». Собирайте. Вроде как тут все нормально, но нет.
2: За крюк это не слово.
1: Это не одно слово.
2: Это,
1: это
2: что попало, а не слово.
1: Подержи меня за крюк, я сейчас приведу подруг.
2: Скорее, друзья, пишите, какое слово у вас получается, если буквы поставить на те места, где они должны быть. Не забывайте вместе с вариантом ответа оставлять свой номер телефона.
1: Да, указывайте номер телефона, номер для связи наш. Напомним.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: фантастика.
1: Все, финита, финита, финита, товарищи.
2: И заканчиваем. Комедия, и не комедия.
1: Игра Тапуницы тоже драма. Подходит к концу. Но сегодня все достаточно просто было в плане задания. У нас было 6 букв, которые немного не в той последовательности мы выдали в эфир. Задание звучало как «за крюк».
2: Что такое «за крюк»? Давайте посмотрим, что вы отвечали, друзья. Вы сегодня все молодцы, потому что все...

0: Догадались, что это слово «рюкзак».
1: Рюкзак. Правильный ответ. Победителю вручаем сертификат на 1000 рублей на заказ пиццы и угощений. И кто же это, Юля?
0: И это наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 0484.
1: Примите наше поздравление.
2: Это просто тапуница какая-то. Каждый будний день в утреннем.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:36 в Новосибирске. Поговорим о погоде, что ждет любимый город в этот вторник, 13 октября.
2: Ну давайте, сейчас по-прежнему за окном пасмурно, где-то идет дождь, по температуре плюс 8 градусов в данный момент.
1: Да, и Семен написал нам.
2: Что
1: Юля,
2: такое?
1: Он смог вызвать такси. Представляешь?
2: В последние дни это очень актуально.
1: Ну хорошо, что все получается, друзья. Пускай все, где немножко заболело, налаживается.
2: Стоит?
1: А сколько стоит, я не спросил. Семен, можете нам написать? Ну а если говорить о погоде, в течение дня дождик должен прекратиться, потому что его обещают только на утро, а днем прекращение осадков. Ветер будет западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Реально стараемся улучшить настроение с помощью реальных объявлений. Невыдуманные истории прилетают в нашу студию, мы о них рассказываем и публикуем в наших социальных сетях.
2: Ну что, сегодня у нас объявление на стене.
1: Мне кажется, прям в тему, прям вот, ну вот прям вовремя. Ну,
2: итак, дождались. Что написано на этом объявлении? И написано большими буквами, жирным шрифтом. Отключение воды.
1: Да ладно, холод такой.
2: И дальше. Маленькими буквами. Производиться не будет.
1: Ой, успокоили.
2: Но будет доставка картофеля сетками. В сетке 3 ведра. Доставка до квартиры бесплатна. Пожалуйста, отрывайте себе вот это объявление, кусочек, да. Вдруг вам надо. Но помните, да, что отключение воды производиться не будет.
1: Это радует. А картошка наша, все, завозите.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Мам, а что это за батончик?
3: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
2: Он такой вкусный.
4: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
5: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
6: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
7: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
8: Додо.
9: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию. Два импланта по цене одного. Подробности по номеру 8-913-006-2323. Акция действительна на момент выхода рекламы. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
13: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
14: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
17: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
18: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
8: «Додо».
20: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни цен.
21: Застройщик ООО «СЗ» Вера Надержавина. Жилой дом «Башни цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 часов и 52 минуты в Новосибирске, друзья, вы слушаете радио Юнитон, это Пуш, и у нас сегодня разговор про кино, которое, ну, вот всем нравится, а вы что-то прям его не очень.
1: Ну, прям терпеть не можете.
0: Я вот даже так сказал, да. Там еще круче обороты есть.
1: Ну,
0: заглядывайте
1: давайте
0: в наши соцсети.
1: Несколько ваших сообщений еще почитаем. Например, Татьяна написала: 3 метра над уровнем неба. Наивно и глупо. Дальше. «Властелин колец» не любит Татьяна. Фэнтези не понимает.
0: О, да.
1: «Игра престолов» наворочено и странно. И криминальное чтиво просто
0: даже
1: бред.
0: Криминальное чтиво туда попало. Вот это диагноз, вот это вердикт, вот это оценка.
1: Валентина написала: «Ни разу не посмотрела фильм «Чародей». Сколько ни пыталась, ну не затягивает меня, и все».
0: А что это вас не затягивает?
1: У меня ощущение, что я как будто... Все фильмы, про которые вы сегодня говорите, я все на днях их пересмотрела.
0: Вот Юля затянула.
1: Вы даже не поверите, я пересмотрела фильм о фильме.
0: Валентина, вам надо купить затягиватель. Хотя нам писали мужчины, что брали и даже не один штука затягивателя, и то не помогает.
1: Нет, ну наше окружение, которое любит определенные фильмы, они каждый раз нас пытаются, правда, затянуть вот в эту атмосферу. Они говорят: сядь, посмотри, вот ты в прошлый раз невнимательно смотрела, ты в прошлый раз, у тебя настроение другое было, вот сядь, посмотри. Я думаю, да зачем вы меня заставляете?
0: Когда наоборот? Когда наоборот, что вот у меня на кухне есть мое рабочее место, да, компьютерный столик. Когда я не хочу смотреть ваши.
1: Но ты вынужден, да?
0: Я знать не знал, и знать не хочу, что у Невского вышел новый сезон, и он жив.
1: До сих пор еще герой этот.
0: Где-то как-то. А мне приходится. Я вот типа работаю, одним глазом-то смотрю, а в ухо-то влезет.
1: Иди, терпи.
0: В голову залазит эта информация.
1: Зато смотри, ты можешь обсуждать тему про кино.
0: А Гоша, да? Куценко, это на скорой помощи. Сколько лет он жил в моей голове. Такое ощущение, что он был членом...
1: Он еще там?
0: Членом моей семьи он стал, понимаешь, просто. Но это не сейчас, это тогда. Наболело, извините. Ты вот все утро высказывался, дайте я тоже скажу.
1: Ну давай, давай. Все сказал, да. Молодец. Ну и давайте еще одно сообщение. «Ненавижу «Властелин колец»», написала слушательница, видимо, с подписью «Тынь». «Это нудятина для меня. Как-то на работе его показывали, была киноночь. Я пришла просто на дежурство и думаю, гляну, что там». В общем, я там уснула. И каждый раз, когда просыпалась, они шли куда-то и шли.
0: Да,
1: шли.
0: Да.
1: Ну,
0: точно,
1: жутко.
0: Да.
1: Друзья, ну а если посмотреть на голосование, которое продолжается в наших соцсетях, на вопрос, есть ли фильмы, которые все любят, а вы терпеть не можете, 86% сказали, что да.
0: Без нашего участия с Юлей.
1: И 14%, ну это вообще лояльно. Ты посмотри, все любят, все
0: молодцы.
1: Любят.
0: Мы можем уйти, и мы это сделаем с Юлечкой в стороночку. Ну а вы подходите, пожалуйста, заглядывайте, высказывайтесь. До завтрашнего утра можете эту тему прям во все стороны.
1: В наших социальных сетях
0: там,
1: посмотрите.
0: Да.
1: Можете там поспорить с кем-нибудь, если не согласны, если есть аргументы. Ну так, по-душевному, по-доброму, по-дружески. В общем, присоединяйтесь к нам, друзья. А мы завтра в 6:55 по традиции вернемся с новой
0: темой. Пожалуйста, без опоздания, и вы будьте рядом. На сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: в Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
1: Здесь начинается искусство аромата.
0: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
1: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Филе пангасиуса за килограмм 329,90. Сыр российский за килограмм 569,90. Колбаса салями сырокопченая 270 грамм 109,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
9: Квартира в жилом комплексе.
10: Такой джакузи.
11: Дочка, просто мост.
12: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-5335.
13: Английский для детей. Level 11.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Академгородок – это не просто район, это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы, это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
3: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
4: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
10: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
11: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортный.

лучшее место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Ближе, ближе, так близко.
1: Реклама. Эксклюзив.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Пуш. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
1: Можно и без повода. Букет СИП.
2: В гильдии живут разные люди.
3: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
2: Но все они ценят уют и комфорт.
3: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
2: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
3: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
4: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Супер предложение! 14 октября 2026 года пицца день в Быстрономе. Скидка 25% на пиццу собственного производства.
4: Подробности приложения и на сайте быстроном.рф.
6: 0+.
7: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
8: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
9: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
10: Колбасы пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
11: Марский продукт для людей с широкой душой.
12: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
13: В центре стоматологии Белой аптеки.
14: Звоните 382-8300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
4: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
19: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19:00. Билеты в кассах города, 16+.
4: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
11: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Подземки 10 лет. И одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл «Самай» и хоррор-карнавал со специальным гостем «Пика». 1 ноября Dark Карнавал. 3 дня. 6 событий.
5: Запрещено для детей.
12: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
2: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
13: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
14: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107.7. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.

0: это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Привет, друзья! В эфирной студии радио «Юнитон» Дарья Макарова. Расскажу, как жители турецкого города Килкит сварили почти 7 тысяч литров фасоли в томатном соусе. Это новый мировой рекорд. Горожане приготовили блюдо в одном гигантском котле. На авантюру решились люди разных профессий – фермеры, повара, инженеры и другие волонтеры. Они разделились на команды, которые отвечали за готовку, безопасность и логистику. Команда даже обзавелась специальным уникальным котлом вместимостью 7800 литров. Его изготовили специально под рекорд. В конечном итоге жители этого города сварили 6840 литров фасоли, что эквивалентно более чем 15 тысячам банкам с консервированными бобами.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
1: Заговорить на английском. Level 11.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
3: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
8: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
11: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
15: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
16: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
17: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
18: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОАЭЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру «Праздничный календарь». Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное.
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее.
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
4: Здорово и в ресторане. Букетси.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию «Два импланта по цене одного». Подробности по номеру 8-913-006-23-23. Акция действительна на момент выхода рекламы. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Подземке 10 лет. И одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл «Самай». Хоррор-карнавал со специальным гостем «Пика». 1 ноября «Дарк Карнавал». 3 дня, 6 событий. Билеты подземка.сайт.
4: Запрещено для детей.
5: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
6: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
7: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
8: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
9: В центре стоматологии белой аптеки.
10: Звоните 382-8300.
11: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
13: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
15: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19:00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
16: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
17: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
16: Не спеши нарушать.
17: Спеши научиться управлять безопасно.
18: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни Цен.
19: Застройщик ООСЗ «Вирена Державина». Жилой дом «Башни Цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В Новосибирске полдень.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске завершено строительство ливневого коллектора в начале ипподромской магистрали. Объект готов почти полностью, на месяц раньше срока, отмечает издание «Деловой квартал». Сооружение ливневки на пересечении ипподромской и улицы Зыряновской стартовало в августе. Ранее на этом участке вводили режим повышенной готовности из-за частых подтоплений. Российские авиапассажиры в ближайшие два года могут начать пользоваться интернетом во время полета. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, доступ к всемирной сети связан с развитием отечественной спутниковой инфраструктуры. Ранее Аэрофлот и российские железные дороги договорились о сотрудничестве с компанией, которая занимается созданием группировки низкоорбитальных спутников. В сентябре на российском автомобильном рынке зафиксирован рекорд по числу новых моделей, впервые появившихся в статистике продаж. Как сообщили эксперты агентства «Автостат» и Объединенной лизинговой ассоциации, за месяц было зарегистрировано 26 новых моделей техники, включая 21 легковой автомобиль. Для сравнения, в августе на учет было поставлено 16 новинок, из которых 11 приходилось на легковой сегмент. Россия и Китай проработают вопрос о безвизовом режиме между странами на постоянной основе. Как сообщает ТАСС, такое предложение поступило с российской стороны. Пока безвиз действует только до конца следующего года. По данным, которые приводит агентство, рост туристического потока между странами за 6 месяцев вырос на 43%. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Надо приемник включить.
1: И что ты хочешь услышать так рано?
0: Пуш.
1: Что?
2: Пуш. Говорю по буквам. Пора. Уже 6.55.
3: Пуш. Пуш. Пуш. Начинаем новый день раньше всех. Первое утреннее шоу на радио Юнитон. Ежедневно по будням в 6.55.
4: Пуш. Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
1: Можно и до свадьбы. Букетси. Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какая у вас пицца самая заводная?
4: Арива!
3: Арива? А теперь к новостям науки.
5: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
3: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
7: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
8: Здесь начинается искусство аромата.
7: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
8: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
9: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
10: «Додо».
11: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
12: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
13: В гильдии живут разные люди.
14: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
13: Но все они ценят уют и комфорт.
14: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
13: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
14: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
15: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
17: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
20: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
21: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
22: Акция от химчистки «Рицо». Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
23: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
10: «Додо».
24: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
25: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Детское зрение под контролем. В салонах оптики

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тепловентилятор 539,90. Одеяло из верблюжьей шерсти 20%, двуспальная 924,90. Меховая накидка на автокресло 140 на 52 сантиметра 1599,90. Держим курс на «Маяк». Сибирькол гвардейцев 47.
3: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
5: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
6: Додо.
7: Петрович, наливай.
8: Наливаю.
9: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
7: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
9: А, Брозекс. Наливай.
8: Наливаю.
10: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
11: Мам, а что это за батончик?
12: Фрути Лад. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
11: Он такой вкусный.
13: Фрути Лад. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
16: Нужен английский? Level 11.
17: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
18: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
19: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
20: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
21: В центре стоматологии Белой аптеки.
22: Звоните 382-8300.
23: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
24: Дома хорошо сидится, если рядом Додо пицца.
6: Додо.
25: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
26: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
27: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
29: Радио «Юнитон». Только хиты.
30: Только хиты.

0: Новосибирске 13.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирск для испытаний доставлен троллейбус повышенной вместимости. Двухсекционная машина, соединенная гармошкой, рассчитана на перевозку 145 пассажиров и имеет запас автономного хода около 40 километров. На следующей неделе планируется запустить ее на маршрут номер 5 до конца года, сообщил мэр Максим Кудрявцев. Во время испытаний специалисты проверят надежность троллейбуса, работу системы отопления, удобство для пассажиров и ремонтопригодность. В случае положительной оценки такие модели могут закупить для регулярных перевозок. В России массово разоряются строительные компании. Согласно исследованию «Контурфокуса», с начала июня по начало сентября количество дел о банкротстве девелоперов увеличилось более чем на треть, почти до 1500 случаев. Аналитики уточняют, что в большинстве речь идет о региональных застройщиках, которые не в силах закрыть обязательства при падении объемов заказов. В будущем году по двум предметам ЕГЭ изменится количество заданий. В варианте по истории их число увеличится с 21 до 22, а по профильной математике с 19 до 20. ТАСС отмечает, что по другим предметам количество заданий останется без изменений. В Японии разработали беспроводную зарядку для электромобилей. Система передачи энергии по дорогам дает возможность заряжать машину прямо во время движения, пишет издание Cars Coupes. Практические испытания технологии уже начались, однако пока не сообщается, сколько энергии может передаваться от дороги к электрокару и насколько можно зарядить аккумулятор. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
3: Радио Юнитон. Новости.

0: ушей. 6.55, включай скорее.
1: Артем Фадеев и Юля Бородина. Каждый день на страже отличного настроения.
2: Стартуем в 6.55 и до 10.00 на радио Юнитон.
1: Утреннее шоу «Пуш».
3: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: А теперь к новостям науки.
1: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
0: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС «Академинвестпроектная декларация» nano.dom.rf. Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
2: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
4: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
5: Какие планы на выходные?
6: Я, сериал и пицца.
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
11: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
14: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
15: Додо.
16: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
17: Супер предложение! 14 октября 2026 года пицца-день в Быстрономе. Скидка 25% на пиццу собственного производства.
18: Подробности приложения и на сайте быстроном.рф/0+.
19: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf.
20: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: «Додо пицца» – место для самых искренних улыбок.
15: «Додо».
22: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
23: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
22: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
24: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
25: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
0: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
26: Ну что там?
22: Усталость и сонливость.
26: Да-да, совсем сонливый.
22: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
26: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
27: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем около плюс 5.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Колбаски-гриллинки. Риеты изысканные. Да пончики мясные.
2: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
4: Подарил и порядок. Букет СИП. Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
6: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Уютно, вкусно, ярко там, где есть ДОДО.
8: ДОДО.
9: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию. Два импланта по цене одного. Подробности по номеру 8-913-006-23-23. Так, это действительно на момент выхода рекламы. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
11: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
12: Какая у вас пицца самая заводная?
13: Арива!
12: Арива?
14: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
15: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
16: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
17: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
18: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
19: В центре стоматологии «Белой аптеки».
20: Звоните 382-8300.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
23: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
24: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте с любовью к Сибири. 6+.
25: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
26: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
27: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
28: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
29: ОСЭ «Вира Надежда». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
30: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
0: Радио Юнитон. Только хиты.
1: Только хиты.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирской области погода скорректировала сроки миграции перелетных птиц. Жаркий август и аномально теплое начало осени задержали пернатых в Сибири. Сезон отлета и осеннего пролета будет продолжаться, пока не выпадет снег и полностью не замерзнут озера, пишет издание ВН со ссылкой на орнитологов. По мнению ученых, процесс птичьей миграции в этом году задержится до рекордного срока. Новый Уренгой и Салехард лидируют в списке российских городов с самым высоким уровнем зарплат. Замыкают сотню Грозный и Нальчик, сообщает РИА Новости. Для составления рейтинга эксперты рассчитали соотношение средних зарплат к стоимости регионального фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Новый Уренгой возглавил этот список пятый год подряд, там доходы выше расходов в 5 раз. Продажи зарубежных круизов для россиян выросли на 20% по сравнению с прошлой осенью, сообщили в ассоциации туроператоров. При этом выбор туров по Средиземноморью шире, чем на большинстве других маршрутов. В организации подчеркнули, что одним из главных круизных направлений осенне-зимнего сезона в этом году может стать Азия. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил 930-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, в очередной раз обновив снайперский рекорд лиги. Это произошло в матче против Сиэтл Кракен. Шайба стала первой для Овечкина в новом сезоне, а после его завершения хоккеист планирует уйти из НХЛ. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем около 5 градусов тепла. И пока это все новости, до встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Привет, друзья! В эфирной студии радио «Юнитон» Дарья Макарова. Расскажу, как жители турецкого города Килкит сварили почти 7 тысяч литров фасоли в томатном соусе. Это новый мировой рекорд. Горожане приготовили блюдо в одном гигантском котле. На авантюру решились люди разных профессий – фермеры, повара, инженеры и другие волонтеры. Они разделились на команды, которые отвечали за готовку, безопасность и логистику. Команда даже обзавелась специальным уникальным котлом вместимостью 7800 литров. Его изготовили специально под рекорд. В конечном итоге жители этого города сварили 6840 литров фасоли, что эквивалентно более чем 15 тысячам банкам с консервированными бобами.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: В гильдии живут разные люди.
1: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
0: Но все они ценят уют и комфорт.
1: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
0: А квартиры от 3,5 миллиона рублей.
1: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
4: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
5: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
6: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Какие планы на выходные?
2: Я, сериал и пицца.
3: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
4: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 315,90. Кофейный напиток растворимый 3 в 1, 50 пакетиков 489,90. Сыр элитный 400 грамм 329,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
10: Додо.
11: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
12: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
13: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
14: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
15: Дома хорошо сидится, если рядом Додо пицца.
10: Додо.
16: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем около плюс 5.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Мам, а что это за батончик?
3: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
2: Он такой вкусный.
4: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
5: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм Lux M – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
6: Здесь начинается искусство аромата.
5: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
6: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм Lux M – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
8: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
9: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
10: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
11: Какая у вас пицца самая заводная?
12: Арива!
11: Арива?
13: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
18: Это Леген, подождите, гадарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
19: Додо.
20: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мам, что сегодня на ужин?
21: Мы голодны, как тигры.
11: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
22: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
23: Приятно и на работе. Букет СИП.
24: Додо пицца. Место для самых искренних улыбок.
25: Додо.
26: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
27: В центре стоматологии белой аптеки.
24: Звоните 382-8300.
28: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
29: Уютно, вкусно, ярко там, где есть Додо.
2: Додо.
30: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DDA 3. Костюмированный металл Самай и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
31: Запрещено для детей.
32: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
33: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
34: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
3: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево», производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BelDжи X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BelDжи X50+, уже отличный повод. Кроссовер BelDжи X50+. Моя движущая сила. BelDжи. Надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новосибирские власти завершили расселение еще трех ветхих домов на улицах Полярная, Вилюйская и Добролюбова. Как уточнил мэр Максим Кудрявцев, в новое жилье переехали 72 человека. Всего до конца года в городе должны освободить почти 40 аварийных зданий. С 20 объектами работу уже закончили, осталось 17. Злоумышленники продолжают создавать поддельные сайты известных организаций, чтобы распространять вредоносные программы и получать доступ к устройствам пользователей. Об этом предупредили в МВД России. Мошеннические страницы внешне копируют официальные ресурсы, однако адрес сайта отличается от настоящего. Специалисты рекомендуют обращать на это особое внимание. Россияне смогут в будущем ездить в Китай на личных машинах. Такую возможность обсуждают Москва и Пекин, сообщает ТАСС. Отмечается, что высокий интерес к подобным путешествиям возник после введения безвизового режима между странами. Новосибирская хоккейная «Сибирь» впервые в сезоне выиграла два матча подряд. Встреча с «Борисом» в Астане завершилась со счетом 3-2. Это произошло после субботнего успеха в Челябинске. Шайбы в нашей команде забросили Степан Никулин, Тейлор Бек и Павел Тютнев. Ворота защищал Михаил Бердин. Следующий матч новосибирцы проведут завтра в Уфе с Салаватом Юлаевым. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2, днем около 5 градусов тепла. И пока это все новости. Встретимся через час.
3: Радио Юнитон. Новости. If you don't like something.

0: А теперь победитель в номинации «Самое раннее шоу на радио». Им становится... Становится победителем... Самым ранним шоу на радио оказывается... Первое утреннее шоу. Ежедневно по будням без 5-7 на радио «Юнитон». Оркестр.
1: Уф! Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Можно и без повода. Букет СИП.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. Аполло и Квантум. Живи, играй!
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
8: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
9: Додо.
10: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
11: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела.
12: Рулет томленый, душистый, барский.
13: Барский продукт для людей с широкой душой.
14: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
15: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
17: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
18: Акция от химчистки «Рицо». Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
19: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
20: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
9: Додо.
21: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
22: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем около плюс 5.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
2: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
3: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
4: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
5: Быстроном снижает цены.
6: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года чай Greenfield, Classic Breakfast черный, Golden Ceylon, Flying Dragon, Kenyan Sunrise, Spring Melody черный, Earl Grey Fantasy черный, 25 пакетиков по 89,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты билет до покупателя. Подробности в магазинах.
5: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
9: «Додо».
10: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
11: В центре стоматологии белой аптеки.
12: Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Рынки посещают гастрокорд. И брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
5: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
7: Подземке 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл «Самай» и хоррор-карнавал со специальным гостем «Пика». 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
8: Запрещено для детей. Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
9: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
8: Не спеши нарушать.
9: Спеши научиться управлять безопасно.
10: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни Цен.
11: Застройщик ООО «СЗ Вирина Державина». Жилой дом «Башни Цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Первомайском сквере Новосибирска на месте бывшего парк-кафе создадут аллею финансистов. Работы возложены на горзеленхоз при поддержке городского бюджета, пишет «Континент Сибирь». В частности, подрядчик должен обустроить дорожки, установить освещение и декоративные элементы. Срок завершения благоустройства 15 ноября, но возможна и досрочная сдача объекта. Каждый четвертый житель Новосибирской области относится к старшему поколению, таковы данные регионального правительства. Граждан старше 90 лет насчитали более 12 тысяч. Около 80% пожилых жителей региона – женщины. При этом в сельской местности разница между числом мужчин и женщин старшего возраста значительно меньше и составляет около 4%. Одобряемость потребительских кредитов в сентябре выросла до 15% против 6 годом ранее. Это отметили в финансовом маркетплейсе «Сравни». Летних значений показатель пока не достиг. В июле он составлял 20%, в августе – 16%. По данным сервиса, рост одобряемости может быть связан с изменением структуры спроса и постепенной адаптацией банков к ситуации на кредитном рынке. В Японии разработали беспроводную зарядку для электромобилей. Инновационная система передачи энергии по дорогам дает возможность заряжать машину прямо во время движения, пишет Cars Coops. Практические испытания технологии уже начались, однако пока не сообщается, сколько энергии может передаваться от дороги к электрокару и насколько можно зарядить аккумулятор. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем около 5 градусов тепла. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
2: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
4: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
5: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
6: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
8: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное.
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее.
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
8: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
9: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
10: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
11: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
12: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
13: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
12: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
14: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
15: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
17: Listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
18: Where are you?

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем около плюс 5.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОАЭЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: здорово и в ресторане. Букетси.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Грудинка старорусская, копчено-вареная, барский продукт за килограмм 599,90. Горошек зеленый, «Фрау Марта», стекло 450 грамм 104,90. Колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая 560 грамм 289,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
2: Петрович, наливай.
3: Наливаю.
4: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
2: Все путем, бригадир. Наливной пол «Брозекс» наливаем.
4: А, «Брозекс». Наливай.
3: Наливаю.
5: Строительные смеси «Брозекс». Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. «Брозекс». Прорабы одобряют.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: В гильдии живут разные люди.
8: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
7: Но все они ценят уют и комфорт.
8: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
7: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
8: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
9: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
12: Здесь начинается искусство аромата.
11: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
12: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
13: Каникулы в Китае. Level 11.
14: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике Ависмед заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют Ависмед. Звоните 227-6-227.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Подземке 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DDA 3. Костюмированный металл Самайн и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
17: Запрещено для детей. И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
18: В центре стоматологии Белой аптеки.
19: Звоните 382-8300.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
2: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19:00. Билеты в кассах города, 16+.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 17.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирской области погода скорректировала сроки миграции перелетных птиц. Жаркий август и аномально теплое начало осени задержали пернатых в Сибири. Сезон отлета и осеннего пролета будет продолжаться, пока не выпадет снег и полностью не замерзнут озера, пишет издание ВН со ссылкой на орнитологов. По мнению ученых, процесс птичьей миграции в этом году затянется до рекордного срока. В Новосибирске четверть домов построены только за последние 25 лет. Такой информацией поделились аналитики ЦИАНа. Цифра немного выше, чем в среднем по России, причем исследование велось лишь по городам-миллионникам. Рекордсменом по доле новых домов признан Краснодар, их там 56%. Последнюю строчку занимает Нижний Новгород с 12%. Телефонное мошенничество в России впервые за много лет пошло на спад. Как сообщают «Известия», тенденцию связывают с новыми законами и системами защиты на базе искусственного интеллекта. Аферисты тем временем меняют тактику. Вместо обзвонов они используют вредоносные программы. За полгода число зараженных смартфонов выросло на 70%. В России обнаружили новый гибрид медведя, его заметили на острове Кунашир. Ученые говорят, что он образовался в результате скрещивания белого и бурого видов. Специалисты отмечают, что принципиальных различий между ними нет. Ожидается, что в результате потепления ареалы хищников будут пересекаться все чаще, и уже через полвека такие гибриды могут стать массовыми. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем около 5 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
3: Радио Юнитон. Новости.

0: В городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская.
2: Дорогие друзья, всем привет! А в эфире то самое светлое шоу на волне 107. И в студии радио «Юнитон» в прямом эфире мы, блондинки, я, Ксения Каманова и Анастасия Глинская.
3: И сегодня у нас тема, которая объединяет хоккей, театр и кукол.
2: Да, и включайте скорее наш эфир, смотрите студию, вы увидите много героев в студии. И, ну, что я хочу сказать, на матче, авиаматче мы были, на матче аниме мы были. Но на матче, где можно прийти с куклами, мы еще не были, да, Настя?
3: Да, и мы уже пришли в студию.
2: Поэтому в этот раз действительно этот день настал. Мы можем прийти на хоккей с любимой куклой. И нам никто не скажет, девочки, вам в детскую комнату.
3: Наоборот, еще и на трибуны пустят. Потому что 17 октября на Сибирь-арене пройдет не просто матч «Сибирь-Борыс». 17 октября ХК «Сибирь» превращает матч в настоящий тематический праздник. Нас ждет тематический кукольный матч. И сегодня мы узнаем, что же ждет болельщиков.
2: Сегодня у нас в студии, я даже не знаю, не два, наверное, три гостя. У нас сегодня люди, которые знают все про этот матч. Представитель отдела по работе со зрителями хоккейного клуба «Сибирь» Елена Баева. Елена, привет.
3: И директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых.
2: Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И наш любимый маскот «Снег» тоже здесь. Он пока отдыхает, но мы его уже видим.
3: Да, если вы включите тоже ВК-трансляцию в прямой эфир, все увидите, что творится в нашей студии. И сегодня мы будем выяснять и разбираться, почему хоккей – это тоже театр, только с шайбой. И у него целых два антракта. Что ждет зрителей? Как можно будет... Я просто заволновалась.
2: Настя волнуется. Это все, что связано с хоккеем, блондинки всегда волнуются.
3: Да, что ждет зрителя, ждет именно на матче на самом. Как можно будет превратиться в кукловода, поиграть с этими куклами.
2: Я хочу начать с главного. Да, Елена, Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, как вообще пришла эта идея соединить хоккей, театр? Как вы решили встретиться вот вообще на одной площадке? Ну, или кто кого пригласил на свидание? Хоккей, театр? Или театр, хоккей?
4: Хоккей, театр пригласил.
3: Получается, 17 октября зрители увидят не просто борьбу на льду, но и совершенно другой мир – театр кукол, да?
2: То есть, Юрий Александрович, скажите, то есть это действительно, это правда, что можно будет прийти не просто на хоккей, а взять куклу в руки, научиться ей управлять? И то есть мы вообще не понимаем, как можно заставить куклу что-то делать, двигаться, говорить, чтобы она жила вот своей полноценной самостоятельной жизнью. Как это будет?
5: Нужно брать обязательно куклу с собой. У нас такой опыт уже был. Мы приглашали к себе на фестивале, на открытие, нашествие, наших горожан с куклами. Ребята, это было что-то. У нас на шествии были куклы из Таиланда, из Турции, из Египта. И мы хотим, чтобы на этом матче тоже у нас были куклы, самые любимые куклы горожан. И, мне кажется, будет еще это и поддержка команде, потому что вместо обычных болельщиков, да, их будет в два раза больше.
3: Болеть еще
5: да,
3: и куклы,
5: да. Да, еще и куклы будут болеть. А как куклы болеют, мы знаем. Это же чудо.
3: Причем куклы у вас будут представлены из разных театров, из разной системы, из разных спектаклей. У каждого свой характер, своя система, своя механика.
5: Обязательно. Это будет, по просьбе организаторов, будет проведен мастер-класс. Один из, ну, скажем так, самых популярных мастер-классов в нашем театре, где все системы кукол, начиная от простой перчаточной, с которой мы сегодня знакомились, уже Петрушка, да?
3: Вот, она
2: Она
5: в студии, да. Здесь лежит уже, готова в бой вступить, до самых сложных марионеток и кукол тростевых. Тоже мы с ними познакомились, и наши зрители, болельщики, я думаю, тоже и этих кукол оценят.
2: Настя, ну это просто твой звездный час. Ты всю жизнь управляешь мужчинами, а тут еще, представляешь, и куклами научишься управлять, руководить.
3: Ксю, ну, во-первых, я ими не управляю, я их вдохновляю. А во-вторых, да, это будет интересно. Юрий Александрович, а сложно быть кукловодом? Этому нужно специально учиться? Или вообще любой человек может взять и управлять?
2: Или надо было закончить театральный?
5: Наверное, все-таки... Нет, если говорить серьезно, то, конечно же, это большой труд. Это большой труд. Но я считаю, что все-таки, когда вдохновение у человека есть, кем-то поруководить, кого-то поводить, то может любой, наверное, быть. А по большому счету, да, 5 лет учатся. И опять же, вот смотрите, отучившись 5 лет, артист-кукловод, это я как бывший студент говорю, придя в театр, ты понимаешь, что ты ничего еще пока не знаешь.
2: Это как же забудьте, о чем вас учили, начинаем все сначала.
5: Все сначала, особенно в практике кукловождения. Там очень много своих
2: нюансов. Уже проходит
5: нюансов.
2: Мастер-класс. Да, в прямом эфире. Прямо сейчас встретились два элемента. Да, Елена, я хотела у вас спросить. Вот клуб очень часто говорит о том, что старается превращать матчи вот в такие полноценные шоу для болельщиков. То есть матчи-праздники. Как вообще вы это придумываете? Как это все происходит? То есть это получается, мы не просто пришли, посмотрели хоккей, посмотрели там на табло, поболели, счет узнали. А это все-таки уже шоу для болельщиков, для нас, мы с Настей как болельщики, очень любим именно вот эти тематические матчи. Как вы это все придумали так?
6: А, да, мы тоже очень любим.
7: Там будет, мы сами просто очень любим тематические матчи. Если бы у нас был бюджет, мы бы все их сделали тематическими. Потому что это разнообразие визуальное, да, то есть мы там, вплоть до того, что мы меняем оформление цвета, мы делаем шоу, которые...
2: Шоу на льду.
7: Да, да, конечно, мэппинг, который людей цепляют, да, там струны души задевают, можно так сказать. И нам самим от этого становится радостно и приятно, естественно. И просто делать праздник — это уже такой тренд, да, для КХЛ, для лиги.
2: Вы нас прям балуете.
3: Да. А именно для вас, Елен, что означает матч-праздник?
7: Матч-праздник.
3: Да.
7: Любая тематичка – это мой матч-праздник. Потому что когда обычный матч, да, стандартный, мы уже знаем, как что происходит. Мы уже даже на репетицию приходим так, ну, чтобы было, да? То, что мы знаем уже, как все пройдет, как все будет работать. А когда тематичка, всегда очень интересно. Надо, чтобы там каждое слово было сказано как нужно, чтобы там на кубе чтобы было красиво, чтобы шоу, чтобы все передавало идею, да? А в случае с кукольным театром, во-первых, он сам по себе очень красивый. Угу. Даже те, кто в нем внутри не были, знают, какой он снаружи, да. И плюс это достаточно яркое, да, всегда событие. То есть любой кукольный спектакль – это тоже праздник. Особенно для детей.
3: Для детей. Для детей. И у меня, как у родителя, к вам актуальный вопрос, как у любого будет. А на матч, я так понимаю, можно прийти со своей куклой. Да. Есть ли какие-то ограничения по куклам?
2: По игрушкам. По игрушкам. Что-то можно, нельзя.
7: Нет, на самом деле мы не будем делать таких ограничений. То есть, если у вас есть любимая кукла, какой бы она ни была, пожалуйста, приносите. Мы будем стараться всех показывать, да, кого успеем, конечно, если их будет много. Как всегда, традиционно мы дарим за костюмы, например,
2: да,
7: карточки
2: с автографами.
7: Да, в этот раз будут карточки. Да, будут. Можно, в принципе, самим одеться, как куклы, да, если хотите. Сейчас такое разнообразие, их можно, любой персонаж уже есть в кукольном виде, можно наряжаться,
2: одеваться.
7: То есть
2: будут поощрять именно болельщиков, которые соблюдают тематику матча.
3: Да,
7: конечно.
2: Мы в прошлый раз соблюдали тематику аниме матча и получили
3: карточки
2: свои карточки
3: заветные. А то есть, если я прихожу с куклой, она тоже будет считаться официальным болельщиком.
7: Да, конечно.
2: Будет теперь соревнование не только между нами, но и еще и куклы, походу, между собой будут соревноваться. Настя, представляешь, если к тебе на трибуну мужчина сядет с большим плюшевым медведем?
3: Это прекрасный мужчина.
2: А если медведь будет симпатичнее, чем мужчина?
3: Значит, я уйду с медведем.
2: Ну, все понятно.
3: Был свободен.
2: Пришла на хоккей, ушла с плюшевым третьим. Да, смотрите, мы знаем, что будут проходить мастер-классы, да, от театра. Будет и оркестр.
5: Это уникальная вещь.
2: Это просто, я не могу это представить.
5: Нигде больше нет. Я почти уверен, в мире такого больше нет. Это авторская работа, которая давно уже живет в нашем театре. Оркестрик сделан уникальным человеком. И он будет исполнять наши любимые песни о спорте. Так что
2: звенит, будет настоящий оркестр. Это я вообще, это зрелище.
5: Это куклы.
3: Оркестр. Будет еще и мастер-класс, как управлять куклами у вас от ваших артистов. Приходишь на хоккей болеть за Сибирь, а уходишь с новой профессией.
2: Но и это еще не все, друзья. Еще будет самая интересная часть, посвященная легендарному нашему Александру Ивановичу Покрышкину. Да. Что это будет? Расскажите, Юрий Александрович.
5: Это будет выставка. У нас в репертуаре есть спектакль, посвященный Александру Ивановичу Покрышкину, про мальчика, который мечтал о небе и который свою мечту в жизнь воплотил. Спектакль получился замечательный. И чтобы эту тему поддержать, мы еще с помощью наших партнеров сделали большую выставку, в которой можно и узнать о биографии, узнать об этом спектакле, узнать о актерах, которые в этом спектакле работают и которые тоже имели какую-то мечту свою детскую, ответить на вопросы викторины, поскладывать пазлы и получить за это наши уникальные значки.
2: Смотрите, и подарки, и значки, и карточки, ну просто матч.
3: Можно будет посмотреть на экспонаты и почитать надписи, у вас будут там тач-панели. Вот.
5: Да.
3: То есть историю буквально
5: там,
3: можно будет потрогать руками.
5: Там викторина как раз и можно будет себя проверить, знания и биографии Покрышкина, нашего легендарного летчика, трижды героя Советского Союза.
3: И какую часть биографии мы можем узнать?
5: А там все, от детства, начиная даже от того, фамилия Покрышкин, чтобы она такое из себя представляла. И заканчивая его уже боевым прошлым.
2: А, Елена, как вот у вас подготовка? Как вы себе видите оркестр Покрышкина, куклы, мастер-класс? Все это в один день, 17 октября. Я обведу просто в календаре эту дату, потому что такого грандиозного события еще, мне кажется, наш хоккей не видел.
7: Да, у нас на самом деле...
2: Как идет подготовка?
7: Подготовка идет своим чередом. Сейчас у нас с шоу работают специалисты, да, там стараются, чтобы все было красиво и органично. То есть оркестрик же будет у нас в реальном времени перед шоу играть. То есть, я так понимаю, актеры репетируют, чтобы все было, то есть, как будто они действительно играют,
5: да.
7: Не просто там что-то машут, да? То есть, серьезно, мы ко всему подходим серьезно. Обсудили графику, как это все будет выглядеть. Эти прекрасные матрешки, которые у нас...
2: Так-так, матрешки. Матрешки что будут делать?
7: Ой, матрешки, кстати. Интересно. Можете матрешками одеться?
3: Наконец-то, Ксения, мы
2: добились. Наконец-то мы узнали свой дресс-код.
3: Мы придем матрешками.
2: Матрешки что будут делать?
7: Это про фасад, собственно, театра.
2: А, это дублирует фасад, действительно. У вас же три матрешки.
7: То есть, можно... В целом, если найдете третью, то вообще прекрасно подходит.
2: Так, ищем третью матрешку, друзья.
3: Объявляется кастинг на третью матрешку. Да. Да.
2: Смотрите, то есть получается, 17 октября человек приходит на хоккей.
3: Поиграет в кукольный театр.
2: Сделает миллион фотографий с нами, и с матрешками, и с маскотами.
3: Познакомиться с биографией легендарного летчика.
2: Да, и я не знаю, это просто вышел из дома, пришел на хоккей и вернулся просто культурно обогащенным человеком, да?
7: Ну, собственно, это тоже одна из целей. То есть мы стараемся знакомить зрителя, да, наших болельщиков с интересными местами города. Как говорят, что вряд ли эти категории пересекаются, да, но на самом деле я считаю, что вполне себе пересекаются, тем более, что у нас сейчас на хоккей стало ходить очень много детей, и в выходной их будет очень много, и они будут все счастливы увидеть.
2: Юрий Александрович, а скажите, куклы будут, получается, из действующих спектаклей, из новых спектаклей, из вот откуда они вот приедут? Я понимаю, что театр, не понимаю, в мастер-классе. Да.
5: В мастер-классе, который проходит в театре, там у нас куклы, ну, скажем так, уже послужившие, поработавшие. А сюда мы именно берем кукол, которые работают в действующем репертуаре. Поэтому легендарные встречи с Буратино, который спектакль уже 40 лет идет на сцене, понятно, что меняясь. Вот. Будет из «Волшебной лампы Аладдина», ну, джин, который будет и маленький, и будет огромный джин.
2: А поэтому если самое... снег может подружиться с джином?
5: Конечно.
3: И потереть лампы, и мы возьмем оба Гагарина.
5: И загадать желание, самое главное.
3: Самое самое главное, мы выяснили, что мы все приходим дресс-код матрешки, петрушки,
2: лисички, да, кошечки.
3: Главное, не в обычном свитере. Ну и, естественно, мы вас не можем отпустить без нашего блонди-блица. Здесь нужно отвечать по очереди, не думать. Главное, честно и быстро.
2: Да, у нас это такой формат. Мы его со всеми гостями поворачиваем. Сегодня у нас два гостя, поэтому мы начинаем. Вы можете либо по очереди, либо кто хочет ответить. Итак, игрок или актер? Кто лучше импровизирует?
7: Конечно, актер.
3: Хоккей?
5: Актер, однозначно. Все-таки, наверное, игрок выполняет установку тренера.
3: Хоккей или театр?
2: Снеговик нам подсказывает, что он импровизирует больше всех.
3: Хоккей или театр?
5: Для меня театр, конечно.
7: Хоккей,
3: естественно.
2: Кто больше волнуется перед премьерой, вратарь или актер? А вратарь волнуется у нас?
7: Дрожит. Вратарь, конечно, волнуется, но не думаю, что... Премьера есть только самый первый выход в большой хоккей, возможно, тогда да, тогда, наверное, он больше
5: спортсмен,
7: волнуется.
5: Наверное, все-таки психологически более уравновешенный.
3: Готов, уравновешен. Да, да. Что общего у хоккейного матча и театрального спектакля?
5: Общего очень много. Очень. Это, во-первых, зрелище, которое практически всегда заканчивается аплодисментами.
2: О, аплодисменты,
5: да,
2: это да.
5: Да.
7: Получают люди эмоции как от театра, так и от хоккея в любом случае.
2: А еще там есть два антракта. Что сложнее, удивить зрителя или удержать его внимание?
5: Удержать внимание, конечно. Удивить можно секундно.
7: Да, я согласна.
5: А внимание удержать.
2: Но у Елены и у нашего хоккейного клуба наоборот очень хорошо получается именно и удивлять, и удержать внимание.
3: И удержать внимание.
7: Мы же удивляем как раз для того, чтобы человек вернулся.
3: И последний вопрос для обоих гостей. Закончите фразу. 17 октября каждый болельщик обязательно должен...
5: побывать на этом чуде.
7: Приодеться.
3: Елена, пригласите, пожалуйста, всех наших слушателей 17 октября на Сибирь-арену.
7: Да, конечно. Вот Снеговик тоже очень хочет всех пригласить. Это моя любимая кукла. Он там будет, мы его тоже приоденем, вы увидите. Приходите обязательно, такого еще не было у нас.
2: Скажите, где билеты брать? Еще есть билеты или уже sold out? Или еще не было открытия продаж?
7: Нет, почему, конечно
2: же. Уже можно покупать билеты?
7: Да, да, если не ошибаюсь, там еще есть билеты.
2: Есть? Точно? Мы сейчас будем проверять сами.
3: Дорогие слушатели, кто только присоединился, мы приглашаем всех на Сибирь-арену 17 октября на матч Сибирь-Борыса. У нас в гостях были Елена Баева, руководитель отдела по работе со зрителями ХК Сибирь, Горлатых Юрий Александрович, директор Новосибирского областного театра кукол. И мы, Ксения Команова, я, Анастасия Глинская.
7: И Снеговик.
2: Да, и Снеговик. Да. Дорогие друзья, 17 октября мы, блондинки в городе, точно будем на тематическом кукольном матче на Сибирь-арене. Ищите нас, эфир. Мы заканчиваем. Всем пока-пока.
3: Пока-пока. Спасибо.
1: Блондинки в городе. Ксения Команова и Анастасия Глинская. На радио Юнитон. Благоприятная экология, новая школа во дворе, благоустроенная набережная, уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах, ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
8: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
4: Марский продукт для людей с широкой душой.
5: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Это легенд, подождите, гадарное возвращение. Чикен-бомбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец. Лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
9: Да-да.
10: А теперь к новостям науки.
11: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
10: Телефон 230-98-58.
12: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: 17 октября. Главное.

0: Полное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Подтянуть английский. Level 11.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
4: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, а что это за батончик?
6: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
5: Он такой вкусный.
7: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
8: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
9: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
12: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни Цен.
13: Застройщик ОСЭ «Вирина Державина». Жилой дом «Башни Цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, мы добрались до отметки 18 часов и 35 минут. Время говорить о погоде, время слушать, что будет завтра, в среду, 14 октября. Синоптики Западно-Сибирского метеоагентства обещают завтра днем местами небольшой дождь с мокрым снегом. Но опять же подчеркну, местами. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночная температура 0 плюс 2 градуса, днем около плюс 5. Ну вот наступает время осеннего шиномонтажа. Думаю, очереди уже на шиномонтажках становятся большими. А вот когда дождь с мокрым снегом пойдет, то тут уж понятно, все начнут вставать в эти самые очереди. Если вам предстоит такая процедура, пожелаю удачи и, конечно же, терпения.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксеноншоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксеноншоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Этот музыкант работает под псевдонимом, но настоящее его имя Эммануэль Бенджамин. Кстати, 9 сентября у него не так давно был день рождения. Но настоящее имя, если вы еще не догадались, Эбен. Новая работа, которая называется «Leave It All Behind». 18.49 по Новосибирскому в эфире радиостанции «Юнитон». Всем, кто вместе с нами, огромный привет. Мы очень скоро продолжим.
1: Смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
2: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
3: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
4: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Смирнова, Украина, 319-547-600-187-251.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пеномонтажная всесезонная 750 мл 234,90. Чайник электрический 2,2 литра, стальной корпус 599,90. Автомобильный компрессор 280 ватт с фонарем 2244,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
3: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
4: Здесь начинается искусство аромата.
3: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
4: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
5: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
9: Гардероб для всей семьи – здесь. Детские развлечения – здесь. Все для интерьера – здесь. И большой фуд-холл для настроения – тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
11: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
14: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
17: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
18: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
19: Додо. Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026. Пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodo.pizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
7: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Воспоминания о летнем отдыхе прямо сейчас, здесь, на радио Интон. Это группа «5 утра». Относительно свежая работа «Улетай». А я вот думаю, если бы были крылья у моего коллеги Павла Николаева, он бы уже упорхнул из эфирной студии. Но нет! Трамвай пока еще не подошел, пока еще нужно поработать немножко. Давай, Паш, расскажи нам последние новости. Буквально через мгновение на радио «Юнитон» итоговый выпуск новостей. 19.00 в сибирской столице.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+». Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио «Юнитон». Новости.
5: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирск для испытаний доставлен троллейбус повышенной вместимости. Двухсекционная машина, соединенная гармошкой, рассчитана на перевозку 145 пассажиров и имеет запас автономного хода около 40 километров. На следующей неделе планируется запустить ее на маршрут номер 5 до конца года, сообщил мэр Максим Кудрявцев. Во время испытаний специалисты проверят надежность троллейбуса, работу системы отопления, удобство для пассажиров и ремонтопригодность. В случае положительной оценки такие модели могут закупить для регулярных перевозок. В Первомайском сквере Новосибирска на месте бывшего парк-кафе создадут аллею финансистов. Работы возложены на горзеленхоз при поддержке городского бюджета, пишет «Континент Сибирь». В частности, подрядчик должен обустроить дорожки, установить освещение и декоративные элементы. Срок завершения благоустройства – 15 ноября, но, возможно, и досрочная сдача объекта. В Новосибирской области погода скорректировала сроки миграции перелетных птиц. Жаркий август и аномально теплое начало осени задержали пернатых в Сибири. Сезон отлета и осеннего пролета будет продолжаться, пока не выпадет снег и полностью не замерзнут озера, пишет издание ВН со ссылкой на орнитологов. По мнению ученых, процесс птичьей миграции в этом году затянется до рекордного срока. Новосибирская хоккейная «Сибирь» впервые в сезоне выиграла два матча подряд. Встреча с «Борисом» в Астане завершилась со счетом 3-2. Это произошло после субботнего успеха в Челябинске. Шайбы в нашей команде забросили Степан Никулин, Тейлор Бек и Павел Тютнев. Ворота защищал Михаил Бердин. Следующий матч новосибирцы проведут завтра в Уфе с Салаватом Юлаевым. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2, днем около 5 градусов тепла. На сегодня новостей больше нет. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
4: Радио «Юнитон». Новости.

Ну, кто-нибудь уже дайте спасательный круг этому парню. Holy Flame на радио Ньютон с суперхитом «Танун». Кстати, всезнающий интернет говорит о том, что Holy Flame приезжает в Новосибирск уже менее чем через 2 недели. В одном известном торговом центре Новосибирска будет участвовать в рамках одного фестиваля. А потом я нашел, что с концертом еще приедет в день рождения радио Ньютон 6 декабря. Ну, к нам, правда, отношения он не имеет ко дню рождения, но концерт будет. Так что ищите, смотрите, если есть желание, сходите. А пока продолжаем наш вечерний музыкальный нон-стоп.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Мам, а что это за батончик?
3: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
2: Он такой вкусный.
0: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
3: А теперь к новостям науки.
4: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
3: Телефон 230-98-58.
5: Застройщик ООО СЗ РНГС «Академинвест». Проектная декларация nano.com.rf.
6: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
7: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
8: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен бомбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
9: Додо.
10: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
11: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
13: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
16: Привет! Как настроение?
17: Безумное!
16: Как аппетит?
17: Еще безумнее!
16: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
18: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
19: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
20: В центре стоматологии Белой аптеки.
21: Звоните 382-8300.
22: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
23: 17 октября. Главная

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
2: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
1: Не спеши нарушать.
2: Спеши научиться управлять безопасно.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: этот дождь с этим мокрым снегом не будет идти. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночная температура уже близится к нулю, 0 плюс 2, а вот днем тоже не очень тепло, около 5 градусов выше нулевой отметки.
1: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
3: Застройщик ОАЭ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Are you drunk?

0: Привет, я Юля, но называют Ксюшей. Чтоб не перепутать, пуш надо слушать.
1: А я не Максим, я Артем. Мы с Юлей шоу ведем вдвоем. Не Ксюша, а Юля Бородина. Не Максим, а Артем Фадеев. В первом утреннем шоу. Каждый будний день в 6.55 на радио Юнитон.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: И огромное спасибо за этот вечерний музыкальный позитив Бобу Синклеру, известному кудеснику танцевальных ритмов и певице Кайзе. I can't wait. 19.49. Местная новосибирская. Если вы, друзья, не против наполнить этот вечер позитивной танцевальной музыкой, то посоветую вам через 10 минут оставаться здесь на волне 107 FM. Ждем танцпол от Алексея Куприянцева.
1: Реклама. Колбаски Гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
2: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики

0: Подробности и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий. Пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
12: Подземки 10 лет. И одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самай. И хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября. Dark Карнавал. 3 дня. 6 событий. Билеты.
13: Подземка.сайт. Запрещено для детей.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Посмирнова Ива. Украин 319-547-600-187-251.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Это Леген, подождите, Годарное возвращение.

0: какой-то.
1: Да-да.
2: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни цен.
3: Застройщик ООС «Вирена Державина». Жилой дом «Башни цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: Радио «Юнитон». Только хиты.
6: Только хиты.

0: Ну и, собственно, сейчас будем лететь и не куда-нибудь вдаль, а в сторону дома. Да, мой маршрут таков. Рабочая смена завершена. Передаю бразды правления коллеге Куприянцеву. Встречайте вечерний танцпол, дамы и господа. Ну, а мы с вами услышимся завтра в 17.00 здесь же на волне любимой радиостанции «Юнитон». Алексей Харитонов. Всем пока. Всем хорошего вечера. В Новосибирске 20.00.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и до свадьбы. Букетсип.

0: на 107FM.
1: В гильдии живут разные люди.
2: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
1: Но все они ценят уют и комфорт.
2: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
1: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
2: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
3: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужен английский? Level 11.
5: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
6: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
8: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
10: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
11: Ты молодец! Переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
12: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Подземке 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DDA 3. Костюмированный металл Самай и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты подземка.сайт.
15: Запрещено для детей.
16: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
17: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем около плюс 5.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: 107 FM. Радио Юнитон. Реклама. Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
1: Додо.
2: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodo.pizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19.00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
9: Акция от химчистки «Рицо». Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
10: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
11: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
12: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
13: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Друзья, начинаем упражнение.
15: На бицепс?
14: Нет.
15: На трицепс?
14: Нет. Для ума.
16: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8.40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Радио.

FM 107. FM 107. Радио нашего города.

0: Радио.
1: Реклама. Английский для детей Level 11.
2: Мам, что сегодня на ужин?
3: Мы голодны, как тигры.
4: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
5: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.

0: Комната. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
2: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте с любовью к Сибири. 6+.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем около плюс 5.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
2: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела.
3: Рулет томленый, душистый, барский.
4: Барский продукт для людей с широкой душой.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
6: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самайн и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
8: Запрещено для детей. Ну что там?
9: Усталость и сонливость.
8: Да-да, совсем сонливый.
9: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
8: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
1: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
5: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем около плюс 5.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Подземке 10 лет. И одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle. DDA 3. Костюмированный металл «Самай». И хоррор-карнавал со специальным гостем «Пика». 1 ноября. Dark Carnival. Подземка.сайт.
4: Замечено для детей.
5: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
6: Марский продукт для людей с широкой душой.
7: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
8: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
9: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем около плюс 5.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

как обидеть тебя.

0: вашем городе 2 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Новосибирске 3 часа ночи.
1: FM 107.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: вашем городе 5:00.
1: FM 107.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день». На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 5 градусов.

0: заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: учебу. Радио. Реклама. Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
1: Что? Что это?
2: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
3: Уважаемые радиослушатели, начинается регистрация игр и оформление багажа призов для утреннего шоу «Пуш». Просьба всем сделать погромче радиоприемники и настроить их на волну 107. Желаем приятного радиослушания.
4: Первое утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Добро пожаловать на борт! Ежедневно по будням в 6:55.
5: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Да, друзья, с первым утренним шоу надо начинать новый день. Доброе утро, привет, мы
1: Доброе
0: приехали.
1: Утро, друзья, такое прохладное, морозное.
0: Лед на машине, ой, веселуха.
1: Ночью мы уже вот этот, там что, минус один, да, где-то было на термометре.
0: Ну, сейчас ноль полный, конечно, полный ноль.
1: Ну, ты полный вообще, вот.
0: Полон сил, идей и радости.
1: Кстати, по народному календарю, друзья.
0: Так, чего там где?
1: Вот те самые умные люди, которые этот календарь составляли, сказали, что вот какая погода в этот день, 14 октября, такой будет и вся зима. Я так думаю, ну нормальная зима. В принципе, вот такая зима меня устроит.
0: Да нет, там же в принципе в целом говорят, будут осадки, не будут, будут, снега будут, морозы будут. Вот это удивил народный
1: календарь. Вот это предсказание, это предсказание.
0: У меня другой вопрос, друзья. Пожалуйста, возьмите Макс Телеграм, очень мне надо знать, можно смс. Куда идет ребенок с рюкзаком в 6.29?
1: Один идет или один, с родителем идет?
0: Один. Ребенок.
1: На 6.29. Ну, на тренировку какую-нибудь. На тренировку.
0: С обычным рюкзаком. Школьным.
1: Ну там просто после тренировки ребенок пойдет в школу, как вариант.
0: Ответьте, бедный девчонки, мальчишки, вы куда в такую рань? Родители, вы куда выгнали ребенка в 6.29? Идет тут мимо нас, тут такой считает в луже, там где-то ищет свое будущее. Думает, господи, что же есть такое?
1: Не знаю, я точно так же ходила. Во-первых,
0: нет,
1: я ходила одна.
0: Мы никуда не ходили. Юль, мы ходили в 7.55, в 7.28, ну максимум. Но не в 6.29,
1: Я на танцы ходила. Я танцами занималась, друзья, если вы вдруг не знали. Я занималась танцами.
0: И, 6.29. И нет, везде... не было такого, Юль. Бегала. Не было такого ранее. С такого ранья, извините, мы никуда не захаживали. Ждем ответов от педагогов, учителей, родителей. Преподавателей по танцам, Юля. 983-510-107. Ну и музыкой взбодрим, конечно,
1: вас.
0: Ну
1: давайте вот прямо сейчас почитаем. Уже полетели.
0: Не, музыка не войдет.
1: Музыка, друзья, не будем сейчас читать через 3 минуты.
0: Через 3 минутки. Уже до 3 нет уже. Минута 50 будет просыпайзер-то играть. В эту среду, 14 октября. Доброе утро.
2: Просыпайзер. В утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна. Просыпайзер. В утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107.7. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.